оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется вверх.

0: Радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

Знакомьтесь, семья Субботиных. Прогрессивная, либеральная, успешная и образованная. Папа Михаил Глебович, инженер в горном департаменте. Мама Надежда Владимировна, дочь московского архитектора. Шестеро детей. Старшие и младшие дочери Нина и Ольга и четверо сыновей Алексей, Игорь, Сергей и Олег. В гости к Субботиным заходят профессора Московского университета, художники-передвижники, артисты Большого и Малого театров. Это все друзья отца и деда и матери. Сестра матери Ольга Владимировна закончила медицинский факультет Бернского университета и стала одной из первых докторок в России. Тут обсуждают политику, книжки Добролюбова, искусство. Разговоры ведутся самые либеральные. К слугам относятся здесь с уважением. Многие из слуг были бывшими крепостными семьи Субботиных. Ну, в общем, семья большая, шумная, дружная, интеллигентная и богатая. Лето проводят в своем имении Собольки в Подмосковье, зиму в Москве. Старшая дочка Нина, любознательная, умненькая, была всеобщей любимицей. В 8 лет она говорила на двух языках, неплохо рисовала и готовилась поступать в гимназию. Но в 1885 году, когда ей было 8 лет, она тяжело заболела скарлатиной. Антибиотиков тогда не было, болезнь была смертельно опасной. Субботины подняли всех знакомых. Тетя-докторка обратилась к своему профессору, одному из первых педиатров, кстати говоря, Нилу Филатову. И вот с помощью профессора Филатова Нину смогли все-таки выходить. Нина выжила, но на всю жизнь получила инвалидность. Она полностью оглохла. Она пережила 6 ортопедических операций и 2 года реабилитации в Одессе и в Евпатории. В возрасте 12 лет, то есть через 4 года после того, как она заболела, Нина впервые встала на ноги после болезни и до конца жизни ходила только на костылях. Но Нина не просто выжила. Она, когда выросла, стала одной из первых женщин-астрономов в России, издавала книги, организовывала экспедиции, сама в них участвовала. И это в мире, в котором даже совершенно здоровые женщины с трудом пробивали себе путь.

Конечно, Нина выжила благодаря тому, что у Субботиных были деньги и знакомства. Врач Нил Филатов, этот профессор, говорил, что случай Нины вообще один на 10 тысяч. Но Субботины не просто выходили Нину. Мама занималась с ней, учила ее вышивать или делать бумажные цветы, но Нину это как-то не увлекало. Даже рисование, которое она раньше любила, Нина забросила. Родственники пытались чем-то увлечь девочку или даже просто развеселить ее, ее не оставляли одну. Но больше всех помог папа. Он проводил много времени с Ниной и рассказывал ей то, что было интересно ему. А среди прочего, инженер горного департамента Михаил Субботин интересовался астрономией и был членом Русского географического общества. У папы был домашний 3-дюймовый телескоп. Нина еще в 4-летнем возрасте, еще до болезни, смотрела в него на Луну, но сейчас заново заинтересовалась историями отца о небе и попросила папу принести ей телескоп. И так, еще болея, еще лежа в постели, она стала наблюдать звезды и планеты через открытое окно. Нина писала: «Папин телескоп был моим добрым спутником и руководителем в изучении неба». В гимназию, конечно, путь для Нины теперь был закрыт. Младшие братья один за одним шли учиться, а Нина была домашним ребенком. Отец и тетя прошли с ней, правда, полный курс женской гимназии, особенно легко ей давалась математика. Нина сама придумала свой собственный жестовый язык. И на этом языке с ней говорили родственники, а с остальными она говорила письменно. Вообще, если посмотреть на семейные фотографии Субботиных, то Нина на них всегда выделяется. Тонко сжатые губы, у нее большие глаза, как будто даже такие подведенные тенями. Вообще выглядит, честно говоря, немножко крипово. Она выглядит как персонаж «Страны мертвых», реально, из мультфильма какого-то. Знаете, вот эти мультфильмы «Тайна Коко», что-то такое. В общем, девочка, которая выжила. И вот в 15 лет она впервые побывала в настоящей обсерватории на Пресне, которая принадлежала Московскому университету. И, кажется, вот после этого уже точно решила посвятить себя астрономии. Она вооружилась астрономическим календарем и стала систематически наблюдать за солнечными пятнами. В 1895 году, когда Нине исполнилось 18 лет, отец получил новую работу. Он стал техническим директором нижегородских сормовских заводов. Это вообще-то довольно круто. Эти заводы — это одно из самых технологически развитых предприятий. Там строят пароходы и паровозы своей собственной разработки. Ну, то есть буквально самое продвинутое, что только есть в это время. Субботин, кстати, электрифицировал Сормовский завод. Ну, то есть он был реально крутой инженер-новатор. Но жили они не в Нижнем, не в Сормове. Правление заводов располагалось в Петербурге, и Субботины переехали в столицу. Почти сразу, как Субботины освоились на новом месте, Нина поехала в Пулковскую обсерваторию. Ну, то есть в главную обсерваторию страны, самую богато оснащенную. Ее приняли ласково, она рассказала о своих наблюдениях, ну, то есть как рассказала, она написала об этом на бумаге, показала свои рисунки пятен солнечных. И вот петербургские знакомые после этого посоветовали Нине написать Камилю Фламариону. А Камиль Фламарион — это самый знаменитый тогда популяризатор астрономии. Его книги издавались огромными тиражами по всему миру. Он был основателем французского астрономического общества и научно-популярного журнала «Астрономия», ну, то есть «Звезда». И Фламариона не смутил юный возраст и пол Нины, и он предложил ей продолжить изучение солнечных пятен, систематически зарисовывать их и присылать результаты для его журнала. И тогда Нина купила уже первый серьезный инструмент для наблюдений — 3-дюймовый рефрактор Рейнфельда, а папа еще организовал дочери домашнюю обсерваторию в Собольках, ну то есть в их усадьбе. На самом деле она работала уже как дача для них. Отец с Ниной спроектировали небольшой павильон с поворотной крышей и с двумя люками, и в него установили рефрактор, и Нина стала наблюдать здесь за солнечными пятнами и отправлять результаты своего наблюдения во Францию. И, кстати, вот наблюдение за солнцем она будет проводить систематически много лет и в результате посадит себе глаза. Я напомню еще раз, Нина полностью глухая, общается через написанный текст и передвигается на костылях только. Семье Субботиных, и конкретно папе, конечно, просто невероятный респект, сколько он вложил для того, чтобы дочка нашла себя. Ну, просто представьте себе, сколько сейчас есть семей, которые так сильно вкладываются в детей, так ими заняты. Детей, кстати, 6. Ну, то есть, конечно, да, у Субботиных много денег,
они образованные, у них есть слуги. Это все нельзя не учитывать, но все равно, да, типа папа строит с дочерью обсерваторию. Таких пап в то время было маловато. И сейчас немного. В общем, в 1899 году имя Нины Субботиной уже впервые появилось на страницах научной прессы. В журнале Бельгийского астрономического общества отмечали ее наблюдения созвездий, а в журнале Французского общества наблюдения за Солнцем. И еще в том же году, в 99-м, она была принята в оба общества членом. И во французское, и в бельгийское. Это в те времена, когда женщин не то что в научные сообщества с трудом принимали, им высшее образование-то было сложно получить. Нина, пока живет в Питере, знакомится со многими молодыми астрономами Пулковской обсерватории, становится еще членом Русского астрономического общества и ведет супероживленную переписку. Для нее переписка — это практически основной инструмент социального взаимодействия. Благодаря этой переписке, кстати, мы многое знаем про Нину. Нина собирает приличный набор инструментов в своей обсерватории, вот в этой, в Собольках. Она, несмотря на костыли, ведет очень активную жизнь. Например, Дмитрий Иванович Менделеев, знаменитый химик, знакомый отца, конечно же. Менделеев разрешает Нине работать в обсерватории главной палаты меры весов. Она собирает хорошую научную библиотеку, но официального образования, в смысле диплома или аттестата, у нее все еще нет никакого. И спойлер, не будет.

Проходит время, Нина взрослеет, ей 28 лет, на улице 1905 год, бушует революция, но для Нины главное не это. Главное — это долгожданное солнечное затмение. Она же много лет наблюдает за солнцем. И полное затмение в Европе можно было наблюдать в Испании. А значит, Нина едет в Испанию. Вместе с Ниной в Испанию отправилась мама, младшая сестра Ольга и подруга Нины Валентина Соболевская, тоже астрономка. Из Москвы, откуда едет Нина, в Бургас, в Испанию, билет в спальном вагоне туда-обратно стоил 350 рублей. Ну и, понятное дело, нужно было сделать по дороге несколько пересадок. Вся компания осматривала по дороге достопримечательности в Германии, затем остановилась в Париже, где Нина встречалась лично уже с Камилем Фламарионом, и оттуда уже поехала в Бургас, куда съехалось со всего мира множество экспедиций, в частности, Бельгийское общество, к миссии которого Нина и присоединилась, потому что, ну, она же была членом этого Бельгийского общества. Я просто еще раз напомню, что Нина глухая и передвигается на костылях. Просто, если вы забыли. В общем, Бургас забит астрономами настолько, что не всем хватило места в городе. Например, французская делегация поселилась в соседней деревне. Все астрономы для наблюдений расположились на возвышенности, рядом с монастырем Картуха де Мирафлорес. Поле было усыпано палатками и инструментами, а холм соединили с Мадридом телеграфной линией. Испанская экспедиция, естественно, была самой оснащенной. Англичане зато привезли громадную фотокамеру с фокусным расстоянием в 18 метров. А еще к полету готовилось 4 воздушных шара. Реально просто астрономический фестиваль. Нина ходила между стоянок и знакомилась с миссиями из других стран. И больше всего всех, конечно, беспокоила погода, ну, потому что достаточно было бы облачности на 5 минут, чтобы вся подготовка пошла на смарку. А готовились, между прочим, некоторые несколько лет. За 2 дня до затмения погода стояла солнечная, но за день небо затянуло тучами. Утро дня затмения было ясным. Город был заполнен туристами, на улицах продавали солнечные очки, астрономы делали последние приготовления, в воздух поднимались шары, и тут набежали облака. И момент первого контакта с солнцем оказался скрыт от всех наблюдателей. Но вот облака разошлись, и в 11 часов 49 минут Нина видит солнце с нарастающей на него тенью. В час дня солнце полностью закрыла луна. И Нина писала: «Блестящий серпик растаял. Зажглись яркие протуберанцы и вспыхнула корона. О, какая красота! Небо около нее совсем темное и сине-черное. Невдалеке ярко сверкает Венера и Процеон. А горы вдали светятся, они вне зоны затмения. О, все солнце окутано светящейся белой золотистой массой. Там, где она всего ярче, у краев луны, с западной стороны, сияют и горят великолепно ярко-розовые, почти красные протуберанцы. Их там масса. Это какой-то вихрь нежного, но яркого розового пламени. 13 часов 10 минут 36,6 секунд. Что это? Неужели уже конец? О, как жалко! Из-за луны брызнул первый солнечный луч. Еще и еще. Фиолетовое и черное пространство неба засинело, а вокруг солнца вторично вспыхнула радуга и повисли вниз блестящие разноцветные бусы. То снова начали смыкаться облака. Еще 2-3 минуты они сомкнулись, но сердце продолжало биться усиленно и дышалось глубоко». Прям поэма. Но Нина, конечно, поехала не просто для того, чтобы посмотреть на затмение. Она следила по хронометру начало и конец, она зарисовала солнечную корону, она отмечала изменения температуры, движение теней по земле. Кроме всего прочего, написала еще репортаж в газету «Русь». Вернувшись в Россию, Нина решила все-таки получить высшее образование. Для нее был только один возможный путь – это поступить на высшие женские курсы. Что это такое вообще? Давайте вам обрисую. В общем, при Александре II, при деде Николая II, реформировали систему высшего образования, но тогда пускать женщин в университеты все-таки не решились. Некоторое время женщинам было разрешено посещать лекции наравне с мужчинами, но без права сдавать экзамены и без права получать диплом. Ходить вольнослушательницами, так это называется. Но вскоре женщинам запретили и это. Нечего. Тогда женщины начали бодаться с Министерством народного просвещения, прося разрешить им организацию частных высших учебных заведений чисто для девушек. Правительство сопротивлялось. Ну, логика была такая. Главная задача женщины какая?
рожать, конечно. Высшее образование для этого не требуется. Именно поэтому, кстати, тетя Нины Субботиной поехала в свое время учиться в Берн. В то время учиться в Швейцарии было не то чтобы престижно, просто в другом месте учиться было нельзя. И это, кроме всего прочего, показывало политические, даже такие оппозиционные вполне взгляды. Правительство нам запрещает, а мы все равно будем учиться. Ну, в общем, глядя на всю эту ситуацию в целом, правительство подумало, что лучше уж пусть женщины учатся в России, мало ли чем их там в Европе научат. Но в университеты женщин, конечно, так и не пустили. Но для начала разрешили просто создавать частные высшие курсы, то есть где давалось высшее образование, для мужчин и женщин вместе. По сути, там программа была университетская, преподавали там тоже университетские профессора-профеминисты, Менделеев, Сеченов, Бекетов. А после этого разрешили создавать и чисто женские высшие курсы. Самыми известными из них были курсы Гирье в Москве и Бестужевские курсы в Петербурге. Для нас сегодня это кажется каким-то бредом. Типа, а в чем вообще проблема, что женщины учатся в университете? Но в 19 веке это было просто потрясание устоев. Просто невозможно себе было представить. Какой-то разврат и блуд. Сначала они в университет пойдут, потом штаны начнут одевать. Ужас какой-то. Вам все это кажется странным, наверное. Ну, я вам просто скажу, что через 100 лет будет казаться странным, что у нас, у людей в начале 21 века, почему-то горело от феминитивов или гей-браков. Тоже через 100 лет все будут думать, а в чем вообще проблема-то была? Че так все взбеленились? В общем, я тут, пользуюсь случаем, отправляю вас в подкаст «Невидимый город», где целый выпуск посвящен тому, как женщины в Российской империи боролись за права женщин на высшее образование. Называется он «Дамы, которые не стесняются». Ссылка будет в описании. Но, в общем, возвращаясь к Нине Субботиной, важно нам понять вот что. Конечно, в начале 20 века курсисткам, то есть к женщинам, которые учатся на высших женских курсах, уже привыкли, но это все равно еще пока что не норма. Это показатель определенных взглядов. Прогрессивных, феминистских, достаточно оппозиционных. Само по себе это несколько вызывающе. Как сейчас использовать феминитивы. Но для Нины, естественно, это просто очевидный шаг. Конечно, надо идти на курсы. Чтобы туда поступить, нужно было предъявить аттестат о среднем образовании, которого у Нины, судя по всему, не было, она же не училась в гимназии. И поэтому она подала прошение о зачислении ее в качестве вольнослушательницы. Вольнослушательницы курсов имели право посещать все занятия, но не получали дипломов. Но Нине отказали и в этом. И Нину это, конечно, не остановило. И когда вот в 1905 году старый директор курсов ушел, она пошла на прием к министру просвещения Владимиру Глазову и попросила у него разрешения поступить на курсы. Кстати, министр просвещения Владимир Глазов был знакомым ее отца. Ох уж это московская интеллигенция, знаете. Хорошо родиться в хорошей семье, конечно. Глазов, в общем, министр, подписал прошение, и Нину приняли на курсы на физико-математический факультет. Вот как ее учебу вспоминала ее знакомая, астроном тоже Нина Штауде. Нина Михайловна Субботина приезжала на лекции с сестрой, которая на пальцах сообщала Нине Михайловне объяснение профессора, а чертежи и формулы Нина Михайловна сама списывала с доски. Кроме того, Нина в то время уже умела читать по губам, и не всегда младшая сестра помогала ей с учебой, родители периодически нанимали и помощницу, которая записывала лекции для Нины. Но, впрочем, астрономия на бестужевских курсах не удовлетворяла полностью Нину, и она еще подала прошение слушать курс теоретической астрономии в Петербургском университете. И после некоторой борьбы тоже она начала ходить на лекции по астрономии на физико-математический факультет. Нина окончила обучение в 1910 году. Она прошла полный курс бестужевки, но диплома не получила. В списках выпускниц ее тоже нет, потому что, да, она была вольнослушательницей. А еще во время обучения, примерно вот в это время, она нашла нового друга, о котором стоит рассказать подробнее, потому что человеком он был интересным и имел на Нину влияние.

0: Нина начала учиться в 1905 году, а после 17 октября, когда Николай II пошел на уступки протестующим и опубликовал манифест, среди прочего были освобождены политические заключенные. И вот один из освобожденных был легендарный революционер Николай Морозов, и он-то и стал другом Нины. Николай Морозов был из старшего поколения, из поколения ее отца, собственно говоря. Он был арестован еще при Александре II и 20 лет, даже больше чуть-чуть, чем 20 лет, провел в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. Вышел на свободу он почти 50-летним и быстро начал наверстывать упущенное. Он женился на 27-летней пианистке, писал стихи и занимался наукой. Особенно его интересовала история, астрономия и философия.
1: Он вообще был очень деятельным и жизнелюбивым человеком. В политике он особенно не участвовал, в революции тоже, но зато, помимо всего прочего, вступил в масонскую ложу. А отдельно он впечатлил Нину своей теорией. Теорию он разработал в камере Шлиссельбургской тюрьмы. Ну, там у него время было. Кратко, суть такова. Он решил обратить внимание на астрономические события, которые отметил Иоанн Богослов в Апокалипсисе. Да, точнее, даже не так. Он предположил, что под конями в Апокалипсисе на самом деле имеются в виду планеты, а под всадниками имеется в виду созвездия. Почему? История умалчивает, но дальше он рассчитал, в каком положении на небе находятся относительно друг друга созвездия и планеты, то есть кони и всадники. И, расположив это все на небе, он вывел датировку создания апокалипсиса. Понимаете, да? И по его выкладкам получилось, что апокалипсис был написан не в первом веке, а в четвертом. Научное открытие. Ну и, соответственно, получается, что апокалипсис написал не Иоанн Богослов, а другой Иоанн, Златоуст. Точнее, даже не так, все еще сложнее. Николай Морозов считал, что Иоанн Богослов и Иоанн Златоуст — это один и тот же человек, просто историки все напутали и стали считать их разными. И, кстати говоря, Иисус, получается, тоже жил в IV веке, и он тоже в истории раздвоился, потому что исторический Иисус на самом деле еще и Василий Великий, архиепископ, который жил в IV веке. А дальше Николай Морозов начал анализировать еще всякие астрономические события из летописей и археологических памятников и пришел к выводу, что история человечества на самом деле короче, чем все думают. Она насчитывает максимум пару тысяч лет. Просто в разных источниках одних и тех же людей называли по-разному. И теперь нам кажется, что в истории было много народу и длилась она очень долго. Ничего вам не напоминает это все? Возможно, кто-то из слушателей слышал про псевдонаучную теорию новой хронологии Носовского-Фоменко, которая утверждает, что вся история тотально сфальсифицирована, что Иисус и Рамзес II — это один и тот же человек, что Жанна д'Арк и библейская Дебора — это тоже один человек, что Чингисхан, Рюрик и Юрий Долгорукий — это тоже на самом деле один и тот же человек. Если вы не слышали про эту теорию, я считаю, вам повезло, но, возможно, вы слышали про безумный музей новой хронологии в Ярославле, где все это в подробностях рассказывается. Так вот, всю эту теорию начал разрабатывать именно отсидевший 20 лет в Шлиссельбургской крепости Николай Морозов. И именно он и стал близким знакомым Нины Субботиной. И Нина, увлекшись первыми самыми выкладками Морозова, решила написать книгу о созвездиях и о том, как эти созвездия воспринимали разные народы в течение своей истории, прямо начиная с вавилонских мифов.

Около 1906 года Нина начала собирать материалы. Она с вдохновением писала Николаю Морозову. «Мне надо выяснить философию астрономии. Цифры для меня всегда-всегда только орудия. Их одних мало мне. Я очень углубилась в эту задачу, и она увлекательна тем, что переносит в седую древность, к самому зарождению науки. Я бегаю в Эрмитаж за египетскими глазами, в Академию художеств за примитивами и пойду за медалями в Академию наук. Страшно интересно». Но эта работа все-таки оказалась слишком масштабной. Помимо знаний астрономии, тут действительно требовалась большая исследовательская работа в областях, в которых Нина не была эксперткой, и спустя несколько лет она писала Морозову. «Я доходила уже до изучения соответствующих языков и так далее, но остановилась перед ужасной сложностью задачи. Ведь тут целой жизни мало. Проследить общую идею и выявить ее проявление у различных народов. А сколько тут интересного и захватывающего. Как жаль, может быть, что я только кустарь. Кустарь и кустарь во всем». Но Николаю Морозову в одиночной камере Вити не помешало, что он не знал древних языков, ничего, создал свою теорию. А Нина, как видите, страдает от того, что она так и не получила официального образования, не работала официально, называет себя кустарем. Но, в общем, примерно в 1908 году Нина переключилась на более посильную задачу. Она начала писать книгу о комете Галлея, которая как раз должна была пролететь в поле видимости Земли в 1910 году. Задача эта была для Нины более посильной, потому что Нина, собственно говоря, работала вычислительницей в проекте Русского астрономического общества, и этот проект должен был предсказать точное время появления кометы Галлея. Сейчас такие расчеты делают компьютеры, а тогда требовался труд многих вычислителей и вычислительниц. Собственно говоря, слово «компьютер», то есть «вычислитель» с английского, появилось именно потому, что первые компьютеры взяли на себя труд таких людей, вычислителей. А для работы над своей книгой Нина закопалась в публикациях и дошла даже до китайских хроник в английском переводе. Набрав огромную кучу материала, она старалась привлечь своих знакомых к соавторству, в первую очередь Николая Морозова, конечно. Она, кажется, пугалась большой литературной задачи, но в конце концов взяла себя в руки и издала готовую книгу в апреле 1910 года. К сожалению, Нина сорвала дедлайн по сдаче книги. Издательство успело расторгнуть договор, но Нина напечатала книгу за свой счет. Так что в магазинах книжка появилась прямо перед самым появлением кометы. Очень удачно. За эту книгу она получила премию Русского астрономического общества, а в журнале общества появилась рецензия на книгу вот такими словами. Автор книжки, госпожа Субботина, давно уже занимающаяся астрономией, как ревностная любительница, поставила себе задачей, возможно, полно, но вместе с тем популярно и по хорошим источникам, проследить историю кометы Галлея, оттенив и подчеркнув по возможности как раз то, что нужно, то есть чем именно знаменита комета Галлея в научном отношении и чему она научила человечество. Видите, тут Нину считают любительницей, но ревностной. Типа любительница плюс-плюс. Не знаю, расстроило ли Нину то, что ее все-таки называли любительницей. В конце концов, она сама себя называла в сердцах кустарем. Но вообще я хотел рассказать о другом, а именно о причине, по которой Нина сорвала сроки сдачи книги. Дело в том, что в 1909 году, то есть за полгода до публикации, в возрасте 59 лет, умер отец Нины, Михаил Глебович. И это, как вы догадываетесь, сильно Нину подкосило, потому что отец был для нее не просто проводником в мир астрономии, он был ее другом, он всегда во всем ее поддерживал.

Близкая подруга Субботиных Ольга Федченко писала вот что своему сыну в письме. «Ужасно жаль Субботиных, Нину в особенности. Трудно им будет после беззаботной, роскошной жизни жить своим трудом. Разве что Сормов, ну в смысле Сормовский завод, даст пенсию. Как бы ни пришлось им продавать собольки, капитала у них ведь почти нет». Собольки, я напомню, это то самое имение, в котором папа построил Нине обсерваторию. Денежный вопрос встал всерьез. Нина рассчитывать найти работу не могла. Она женщина, в первую очередь. Плюс у нее есть инвалидность. Окей, да, она эксперт все-таки, но найти работу она не смогла бы. Она могла рассчитывать разве что на разовые работы. Вот, например, математические вычисления появления кометы. По смерти отца все имущество Субботиных описали. Общая сумма наследства составила приблизительно 180 тысяч рублей. Это довольно много, но больше из них стоил дом в Москве. 160 тысяч. И собольки Субботиных все-таки не продали. Сыновья уже почти все работали. И в итоге Субботины просто решили перебраться на другую квартиру в Москве. Так что спустя год после смерти отца Нина даже издала книгу за свой счет. Вот ту самую про комету. В это время Николай Морозов, вот этот вот друг, отсидевший 20 лет в одиночке, привлек Нину к деятельности Русского общества любителей мироведения. А сам Морозов в этом обществе стал в 2010 году как раз председателем. Это было такое своеобразное научное общество, созданное для совместных наблюдений и популяризации науки, в первую очередь астрономии и геофизики. Они издавали действительно хорошие материалы, организовывали наблюдения и встречи, у них был доступ даже к обсерватории Тенишевского училища в Петербурге. Но, кроме всего прочего, тут читались лекции, например, «Когда возникла Каббала», или «Астральная основа христианского эзотеризма первых веков». Отдельный интерес общества проявляло к разным мифам и священным книгам, в которых были отмечены разные астрономические события. Поймите тут меня правильно, это начало 20 века. Вообще-то многие люди пытаются с научной точки зрения объяснить всякие потусторонние явления, и в целом это вполне может быть наукой. В большей своей части это общество мироведения занималось вполне практическими и научными вещами, все окей, но просто был у них такой флер и интерес к разным мировым загадкам. И там вот в обществе мироведения Нина сделала свой первый в жизни доклад, посвященный психологии астрономических наблюдений. Представьте вообще, как глухому человеку непросто выступать публично. И она писала подруге вот что. «Записку прочел за меня председатель, а демонстрации и опыты проделала я с объяснениями, в которых участвовал и Морозов. Затем председатель благодарил от лица собрания на доске мелом. А потом публика хлопала, а мой экспансивный друг Морозов приходит с заседания, публично меня расцеловал».

Летом 1914 года должно было пройти новое солнечное затмение. И тут уже Нина решила не просто поехать наблюдать за ним, а организовать целую женскую экспедицию. Причем это произошло потому, что Русское астрономическое общество организовало одну экспедицию в Крым, в которую женщин не допустили. Почему? Ну, не почему, просто женщины, типа, несерьезно, мы едем наукой заниматься, а женщины, как бы, будут нас отвлекать, не знаю, в общем, женщин не пустили. Вторая экспедиция была организована в Киев, и туда можно было поехать женщинам, но туда ехать не хотела уже Нина. Вот что она написала в письме подруге семьи. «Я заявила на заседании, что еду с курсистками в Феодосию, и нам дают бесплатный провоз багажа и скидку на билеты, вот и все». Обо всем остальном приходится заботиться самим и повсюду просить инструменты. Зато мы будем свободны, и никто нас не будет называть бабами и относиться свысока, а труда мы не боимся. Курсистки, если что, это участницы астрономического кружка при Бестужевских курсах. И вместе с Ниной экспедицию эту организовывала ее подруга Нина Штауде. Я ее чуть раньше цитировал, это вот она рассказывала, как Нина ходила на занятия с сестрой. Нина Штауде была председательницей Бестужевского астрономического кружка, а еще состояла тоже в Русском обществе любителей мироведения. Нина Субботина, как имеющая опыт в наблюдении затмения, не просто планировала наблюдение экспедиции, она прямо написала статью руководства о том, как проводить наблюдение, что отмечать, что и как зарисовывать, к чему быть готовым во время затмения, в том числе и в психологическом плане. Две Нины, Субботина и Штауде, и их третья подруга и организаторка Мария Абрамова приехали в Крым заранее. Место было выбрано для наблюдения между Судаком и Феодосией. Там в деревне Атузы у знакомых Нины Субботиной был дом. За 10 дней до затмения в 9 утра разразилась гроза. Женщины сначала убрали инструменты с открытого воздуха на террасу, ну а затем вода в ручье недалеко от дома начала прибывать. К вечеру гроза превратилась в тропический ливень, били молнии, начался град, а ручей, который до этого можно было перейти по щиколотку, стал рекой. Он смыл несколько тополей, растущих вдоль берега, и начал подбираться к дому. Девушки сначала перенесли инструменты в дом, а потом расположили их повыше, чтобы их не захлестнуло водой на всякий случай. И сделали это вовремя, потому что вода начала захлестывать веранду. Стало понятно, что из дома надо уходить. На некоторое время дождь стал тише, вода уже стояла вровень с окнами, но девушки пошли через мутную быструю воду по бывшему винограднику и вскоре выбрались на склон холма и пришли в домик соседского помещика, который жил на горе, и у него уже в этом домике пережидал наводнение несколько татарских семей. И Нина наравне со всеми выпуталась из этой передряги, а я напоминаю, она не могла передвигаться без костылей вообще. На следующий день вода спала, и девушки вернулись в дом. Дом, к счастью, уцелел, его не смыло, и вода не добралась до инструментов, так что они оказались вполне невредимы. Но вся округа сильно пострадала. Было затоплено множество домов, только чудом никто не погиб. А еще на следующий день девушки узнали, что в день наводнения в России была объявлена мобилизация. Еще через 3 дня Германия объявила войну России, и началась Первая мировая война. В итоге та самая мужская экспедиция была свернута, даже не начавшись. Мужчины поспешили домой. Киевская экспедиция тоже не удалась, потому что в день затмения там было пасмурно. А девушки в Феодосии решили остаться. И так и оказалось, что их экспедиция, слабо оснащенная, на которую особо никто не рассчитывал, собрала больше всех данных.

Во время войны в Собольках был организован лазарет для раненых. Кстати, его организовал Земский союз, про который рассказывал в позапрошлом выпуске. Времени для наблюдений оставалось не так много, и Нина Субботи написала другу в Пулковскую обсерваторию. Спокойно ли работается в Пулковой, или война мешает и тем, кто живет в таинственном мире чистой науки и творческих дум? Скорее бы она кончилась, и люди вернулись к звездам во всех областях своей деятельности. Мама опять начала подумывать о продаже имения, но дальше раздумий дело не дошло. Братья призваны в армию не были, жизнь текла своим чередом. Революцию Нина, конечно, встретила с восторгом. Вот она писала Николаю Морозову. «Как я рада, друг, что и вы дождались этого времени. Какие неограниченные возможности впереди. Свобода, равенство, братство. Улица дышала, как море на рассвете, и чувствовалась в ней свободная стихия». Но спустя еще год ситуация стала не такой уж радужной. Большевики конфисковали Собольки, и Нина осталась без своей обсерватории, которую ей когда-то построил отец, и даже без инструментов, потому что даже бинокль у Нины забрали. Нина пыталась отстоять свою обсерваторию, передать ее государству, сделать филиалом какого-то института. Она пыталась доказать, что сама она ученая, но никаких бумаг у нее об этом не было. У нее даже не было диплома. В конце концов, Субботины переехали в Нижний Новгород, где их еще помнили благодаря отцу. И тут Нина организовала астрономический кружок и со временем даже стала получать небольшую зарплату. Она писала Морозову. «В Нижнем, где мы провели всю зиму, я соорудила картонный телескоп из привезенного мной объектива и окуляра и наблюдала всю зиму звезды. Это так удивительно хорошо. И никакими декретами большевики звезды не достанут. Всегда они будут такими же ясными, свободными и чистыми от всякого захвата». О дальнейшей ее жизни нам известно совсем немного. В общем-то, о ее жизни мы знаем столько подробностей, потому что Нина, будучи глухой, все время вела активную переписку, и эти письма сохранились. Но вот после революции писем ее стало совсем немного, потому что письма стала писать опасно. Один из братьев пропал во время гражданской, второй погиб в 24-м году во время несчастного случая, третий был на юге, на территории белых, но он вернулся, а многие друзья и знакомые Нины и вообще всей семьи Субботиных эмигрировали. Русское общество любителей мироведения поначалу продолжало существовать, тем более что бессменный председатель и друг Нины Николай Морозов был как заслуженный революционер у новой власти на хорошем счету, но в 31-м году ОГПУ открыло дело против общества о контрреволюционной группировке. Им припомнили и мистицизм, и либеральные взгляды. Были репрессированы многие члены общества, включая подругу Нины Субботиной, Нину Штауда, с которой они когда-то ездили наблюдать за затмением в Крым. Нина Штауда выжила в лагерях, прошла после отсидки психиатрическую клинику и постриглась в монахини в конце жизни. Сам Николай Морозов репрессирован не был. В обвинительном заключении по делу вот этого общества мироведения говорилось, что глава общества, Морозов, был не в курсе контрреволюционной деятельности общества, и что вот он, уважаемый человек, революционер, просто служил для предателей Родины, которые собрались в обществе ширмой для осуществления их антинародной деятельности. В общем, ни Морозов, ни Нина не пострадали, но многих друзья были арестованы. Морозов, кстати, не просто не пострадал, он стал академиком. После революции его назначили директором естественно-научного института Лесгофта. Ну, он же ученый, да? А в 1929 году Морозова сделали академиком. Не за вклад в науку, а скорее в качестве такого знака почтения за революционную деятельность. Надо сказать, что от того, что Морозова назначили академиком, сильно пригорело у серьезных ученых. Проблема была даже не в том, что Морозов был самоучкой, а в том, что его теории были антинаучными. Зато наследники Морозова, вот эти самые вот, Носовский, Фоменко, которые сейчас продолжают продвигать свои безумные идеи о фальсификации истории, в общем, Носовский, Фоменко такие говорят, слушайте, ну, основатель нашей теории Морозов, он вообще-то академик советский, большой ученый. Ученый. Нет, он не ученый. В общем, Морозов умер своей смертью в 1946 году в своем собственном имении Борг. До революции имение принадлежало его семье. Морозов был дворянином, да. Новая власть родовое имение Морозовых оставила академику в качестве дачи. Нина Субботина умерла 2 ноября 1961 года в ленинградском доме престарелых ученых, где жила последние 15 лет.
Все ее братья и сестры к этому моменту умерли, хотя она была старшей. Она продолжала заниматься научной деятельностью, она участвовала в наблюдениях над очередными затмениями, она писала статьи, и по письмам ее кажется, что она не теряла своей всегдашней восторженности. Но денег ей не хватало. И сотрудница обсерватории Пулково, которая знала Нину Михайловну последние годы ее жизни, вспоминала, что Нина была очень одинокой и очень больной женщиной.

Я хотел бы отдельно поблагодарить Ольгу Валькову, которая написала книгу о жизни Нины Субботиной. Этой книгой я много пользовался при создании выпуска. Книга называется «Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной». Ссылка на нее будет в описании выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мною готовили. Редактор Катерина Серебренникова, факт-чек Ксюша Абросимова, звук Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Арина Левицкая и Анна Орланцева. Меня зовут Андрей Аксенов. До встречи через неделю.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий Михаил Калужский. Мы уже говорили о фестивале молодой драматургии «Любимовка». «Любимовка» возникла в 1990 году как лаборатория, где встречались драматурги разного возраста и разной известности, дебютанты и признанные профессионалы, для того, чтобы обсудить новые работы. Фестиваль так называется, потому что в первые годы он проводился в Любимовке, подмосковной усадьбе Станиславского, там, где Чехов в сентябре 1933 года закончил «Вишневый сад». Любимовка, меняя места проведения, арт-директоров и команда, которые руководили фестивалем. Но с 2006-го без перерывов проводилась в сентябре в Москве. Но с началом войны, которую Россия ведет против Украины, многие российские театральные профессионалы покинули страну. И в 2022 году Любимовка прошла в Алматы. После этого во многих городах Европы и Азии прошли фестивали «Эхо Любимовки». Это читки пьес основной и внеконкурсной программ, и к моменту нашего сегодняшнего разговора. Эти фестивали прошли во многих городах, вот буквально только что закончился фестиваль в Гранаде, до этого были Стамбул, Берлин и Париж, и Хайфа. Но давайте вернемся в конец ноября прошлого года на парижское «Эхо Любимовки». И прежде чем говорить о том, что показывалось в Париже, нужно вспомнить, что сейчас Любимовка существует не только экстерриториально, но и вне привычного календаря. Есть основной конкурс, но, кроме того, фестиваль проводит отдельный опен-кол пьес для программы «Драматургия против войны». Этот опен-кол был объявлен 11 сентября. Он не имеет ограничений по времени. И те читки, которые сейчас проходят на их Любимовке, это в первую очередь пьесы, написанные как раз в рамках конкурса «Драматургия против войны». Но бывают исключения. И вот как раз на Парижском фестивале в конце прошлого ноября таким исключением стала читка пьесы Аси Волошиной «Шов». Читку поставил Даниэль Кузнецов, в ней участвовали Юлия Самойленко, Ирина Вербицкая, Мария Чупринская, Владислав Киткович, Дмитрий Смирнов, Ренат Шутеев, Артем Курганский, Наум Блик и Илья Томашевич. Представляя эту пьесу, Елена Гордиенко, театровед и одна из кураторов парижской Любимовки, сказала: «Это единственный текст, написанный до войны. Но нам важно его показать, потому что в этой пьесе говорится в том числе и о том, что привело к этой войне». И кураторы парижской Любимовки, кроме Гордиенко, за, собственно, театральную часть, отвечали еще Юлия Самойленко, Мария Чупринская и Дмитрий Смирнов, сделали предельно точный выбор, взяв пьесу Волошина, написанную в 2021 году.
1: Число скучных дней в году, в том числе в нашем, 1961, у каждого человека различно.
2: А значит, феноменальный фактор мощного интеллекта дискриминирует трансцендентность.
3: Проведя электронно-радиационный анализ сегодня, в 1961 году, нам удалось выяснить, что настроение живого индивидуума
2: является производной
3: функцией бацилл скуки
2: в его крови.
1: А если человек сопромата не знает,
3: он неизбежно
2: скучает.
3: А если в 1961 году у человека в крови более 70% бацилл скуки, то он выходит из графика.
2: Он становится заразным.
3: Этот человек враг.
4: Если вы думаете, что это слишком отчаянный и кринж-гротеск, не думайте. Сцена основана на образах и подобиях реальной игры КВН, которая происходила всего через 2 года после описываемых событий. Вы можете сами во всем удостовериться.
1: Давайте так. Мы не будем фокусироваться на том, почему этот бесспорно блестящий номер не подошел нашим героям. Думаю, это всем нам облегчит вечер. Скажем только, что самолюбие Владимира не пострадало.
5: Точно безобид?
1: Ну что вы. Вернусь как блудный сын из лона веселой шутки в лоно науки.
5: Слушай, последнее. А почему ты через реплику упоминал, что у нас 61-й год?
1: Ой, не говори. С утра сегодня так. И сам не знаю. Но я считаю, что стыдиться здесь нечего. Мне нравится наш год. Год покорения космоса. Год 22-го съезда, на котором партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Через 20 лет мы построим коммунизм, старик. То есть сейчас минус 20-й год до эры коммунизма. Год, когда тело Сталина, на столько лет обманувшего народ, вынесли из мавзолея. Год столетия отмены крепостного права, в конце концов. Год денежной реформы, где была 1000 рублей, стала 1000. Рубль укрупнился к доллару в 10 раз. Еще 2 таких преобразования, и денег, наконец, не станет совсем. КВН этот ваш изобрели, опять же. Колоссальный год. И мало ли еще что до конца декабря может случиться.
0: Пьеса Асибалушина очень интересно сделана. Это сочетание и вымышленного, и документального, а также авторских комментариев и к происходящему на сцене, и к историческим реалиям, и к собственному способу работы над текстом. Во имя действия шва – это эпоха, которая очень часто романтизируется и воспринимается через розовые очки. Это советские Golden Sixties. Оттепель. Физики и лирики. КВН, в котором, кстати, играют студенты-герои пьесы. Реабилитированные люди, реабилитированные тексты, возможность болтать обо всем на свете и даже общаться с приезжающими в Советский Союз иностранцами.
6: Филипп, расскажите нам лучше, что вас больше всего поразило в Москве?
4: Это трудный вопрос. Здесь все поражает. Особенно если для тебя Москва населена призраками. Призраками? Я правильно сказал? Ле фантом, ле мираж. Да, думаю, что правильно. Призраками из книг, из рассказов мамы, дедушки, его друзей, из воображения.
2: Недобитыми врагами, короче.
4: А чего же? Иногда добитыми. Алло. Я понял ответ. Больше всего поражает как раз то, чего из Парижа я никогда и никак не мог бы представить. До такого не додумаешься. Например, пучина открытого бассейна Москва.
2: Пучина?
4: Нельзя так сказать. Бездна. Яма. Дыра. Ну, так или иначе, место, на котором стоял храм. Один из символов России, воздвигнутый, между прочим, в честь победы над французами, можете заметить во мне. Да, в честь победы русского оружия. И вот, новая империя, империя Сталина, его разбирает и сносит, безжалостно ликвидирует. Вот это жест. Знак, что все прошлое будет убито. А ведь любая культура, или лучше сказать, любая империя нуждается в пирамиде, в обелиске. В символе могущества, возносящемся к облакам. В фаллическом символе.
2: В каком символе?
4: В фаллическом.
6: А что такое фаллическое? Не повторяю.
2: Мне начинает казаться, что он чпокнет их всех. Это что? Да пошутил.
4: И вот, они снесли его. Но новую башню, новый мужской символ на месте поверженного храма возводить не стали. Наоборот. О, это настолько дьявольское остроумие. Вместо мужского символа – женский.
7: Этот образ взят из книги Вайли и Генниса «60-е. Мир советского человека».
2: С чего это вдруг бассейн – женский символ?
4: Как, от чего? Вместо возвышения – бездна. Глубина вместо высоты – дыра. Лона?
6: Я поняла.
2: Это уже не просто порнография. Это уже на подрывную деятельность тянет.
8: Ребята, товарищи, я не понимаю, как мы это терпим. И при девушках. Это же надругательство. Насмешка над нашими святыми. Зина, пойдем отсюда.
6: Почему я? Эй, мы не на собрании комсомола. И девушки вообще-то могут сами за себя решать. Помнишь, как у романтиков? Дневной и ночной человек. Побудь, пожалуйста, немножечко ночным.
0: Но эта легкость, этот бездумный оптимизм – результат не реальных перемен, а их иллюзий. Или, если угодно, мечты о переменах. Сиюминутное желаемое, которое так легко принять за реальность. Но, по сути дела, мало что поменялось. Твою легкомысленную болтовню внимательно слушают сотрудники КГБ. Твои лучшие друзья оказываются или становятся стукачами.
6: Они так на самом деле... Они так не думают. Не совсем так. Нет, то есть кто-то может быть, но... Ты пойми, со стороны легко судить. Но только у нас только-только что-то стало меняться к лучшему. Только-только пошли по правильному пути, понимаешь? Повеяло. Приоткрылась, но это щелочка пока. Но щелочка с воздухом. Тебе не понять. Вот нельзя сейчас торопиться, надо постепенно, надо... Нельзя вот так распахивать, захлопнуть так, что... Разозлить начальство легко. А потом? Потом что? Ты понимаешь?
4: Я не верю, что ты это говоришь.
6: И с Владимиром. Будь поосторожней. Мне кажется, он опасный человек в том смысле, что...
7: Он смотрит ей в глаза. Она подтверждает, что хотела сказать именно то, что он понял.
9: Так что, фраер наш, что ли?
2: Ну, похоже на то.
7: А ты?
6: Как ты мог подумать? Ну вот и все. Теперь ты не будешь меня завоевывать.
10: Я и не собирался тебя завоевывать.
6: Да?
10: Да. Я не понимаю, почему необходимо мыслить и существовать в этих метафорах войны.
6: Это просто слова.
10: Слова – это никогда не просто.
6: И что же?
10: Ничего. Если хочешь, разомкни сюжетный цикл.
6: Как это?
10: Тебя всегда и все завоевывали, правильно?
6: Ну.
10: А ты не думаешь выйти из этого круга? Выйти и признаться себе, что сама хочешь посмотреть?
6: Посмотреть на что?
10: На себя, естественно. Что я могу показать тебе, если не тебя? Вне эстетики завоевания. Ты же не трофей все-таки. Просто ответь себе. Хочешь ли ты посмотреть на себя моими глазами? Даже если это будет в темноте. А я почему-то уверен, что у нас это в темноте будет. И я никогда тебя не увижу. Жаль, но все равно увижу. Руками создам. Моими глазами. Моими руками. Моим вожделением. Хочешь ты этого или нет? Простой вопрос. Хочешь на эту ночь это зеркало?
6: Зеркало?
10: Да. Отразиться снаружи, изнутри. И соединить наслаждением, склеить нутро и поверхность. Мое чувство твоей поверхности и мое чувство твоего нутра. Простой вопрос. Ты хочешь?
6: Я не могу. Я не могу тебе ответить. Я не могу тебе вот так ответить.
7: Филипп, тушь сигарету. Сейчас уйдет.
6: Но... я же пришла. Ты можешь отвезти меня наверх? Пожалуйста. Да. Отведи меня туда, наверх.
0: И в таком мире даже попытка заняться сексом, в котором нет завоевания и сдачи, а есть равные отношения, обречена на катастрофу.
10: Тон предначертан строго выверенной интонацией.
6: Это невозможно.
10: Тем не менее, несмотря на мамину брезгливость, во мне красная жилка через поколение прорезалась.
6: Ты считаешь, у тебя есть красная жилка?
10: По крайней мере, была до сих пор. Давай я прикурю тебя.
7: Зиппо, затяжки.
6: Постель была расстелена, и ты была рассеяна. Ты спрашивала шепотом, а что потом? А что потом?
10: Ты разочарована?
6: Что ты? Совсем нет, не то. Нет. Не тем, что было, а тем, что будет.
10: Что же будет?
6: А ничего. Ты занесешь меня в картотеку и сдашь в архив.
10: Почему ты думаешь так?
6: Что, разве не так?
10: Нет. Как же тебе объяснить? Представь. Смотри. В Пушкинском музее я видел великолепный Фаюмский портрет. Я никогда не забуду его, хоть я видел и увижу много картин. И я буду вспоминать, тосковать по нему и жалеть, что, возможно, никогда больше с ним не встречусь.
6: Да, что не помешает тебе восхищаться и другими картинами.
10: Разумеется. Другими прекрасными картинами, которые не помешают мне никогда не забыть эту. Почему ты не можешь видеть так? Почему ты сомневаешься в своей незабываемости? У тебя нет на то причины, но это дико.
6: Подожди, у вас все так видят?
10: И снова, Машери, нет никаких вас, нет никаких все, нет ваш, нет свой, чужой, это мифы, это все мифы. Les positions binaires. Если... и есть какая-то реальная позиция, так только между миром, где оппозиции нет, и миром, где они есть по-прежнему. Не между черным и белым, а между черно-белым и цветным, ты понимаешь?
6: Нет, ты просто говоришь дикие вещи.
10: Да с тобой невозможно говорить.
6: А что возможно?
10: Быть. Возможно. Опьяняться экзистенцией.
7: Они целуются, но нет.
6: Нет, подожди. Это странно. Я все время чувствую рядом с тобой так... Я даже не знаю, как описать это. Как будто ты решил мне что-то отдать. Чему-то научить. Не-не-не, чем-то облагодетельствовать, что ли.
10: Ну, такого нет.
6: Да есть, есть.
10: Если это так выглядит для тебя, я этого не хотел.
6: Нет, как будто ты решил, как будто бы я худо-бедно этого достойна. Как будто бы ты принял решение меня через это, через вот эту вот ночь посвятить во что-то. Достижение вашей цивилизации. Как будто через поцелуй это передается. И ты меня хочешь этим заразить. Своим... Как заколдовать. Нет, нет, как завербовать. Это настолько... Это просто... Это оскорбительно. Как будто бы я из отсталого племени, а ты мне как миссионер несешь мне эти ваши свои достижения, которые даже вот в этом, но я чувствую, понимаешь, я чувствую одно унижение.
10: Унижение?
6: Да. Как будто бы ты каждую секунду мне говоришь, смотри, я могу делать что-то такое, что здесь никому и не снилось, смотри, как тебе хорошо, смотри, ты уже не можешь удержать стонов, вот я уеду, кто тебе еще так сделает?
10: Господи! Я этого совершенно не хотел. Я не понимаю, как с этим справиться, с тем, что в тебе рождаются такие идеи. Да почему ж ты так на это смотришь? Как вообще на это можно так смотреть?
6: Вот, вот, то есть я на... Я, по-твоему, дура, да?
10: Да я просто хотел каждым поцелуем Эрижел Монюмон воздвигнуть памятник тому, какая ты. Я хотел разделить с тобой это восхищение, а родился какой-то страшный антипод. Извини, одевается.
0: Но самое страшное для студентов из 1961 года даже не это, а столкновение со всем другим миром. Миром, который рядом, но тщательно спрятан. В этом мире живут люди, которые больше знают, больше испытали. И у них нет ни малейшей иллюзии по поводу того, что страна изменилась или может измениться.
11: Но мы предпочитали не давать возможности поработать на реальном, так сказать, материале. Один из тех, кто проводил у меня обыск, из двух младших, я запомнила, одного такого молодого, ухмыляющегося мордастого, осторожного. Так вот он перебирал книги, умиляясь старым переплетом, и уговаривал нас с мужем поменьше курить. Вместо вредного табака он предлагал нам леденцы в жестяной банке, которую вынимал из кармана форменных брюк.
10: Чем дальше, тем больше в словах Эммы Яковлевны слов Надежды Мандельштам. Это ее слова, ее свидетельство, ее правда. Имеем ли мы право брать ее слова? Я не знаю. Но когда я прочитала про потомков и архив, это будет дальше, я решила, что необходимо осмелиться, что так лучше, чем не так. Такое убеждение.
11: Сейчас один мой добрый знакомый писатель, деятель Союза, ТП, усиленно собирает книги, хвастается старыми переплетами и букинистическими находками. И все предлагает мне леденец из жестяной коробочки. И эти два образа сливаются у меня в один. Мне кажется, что молодой любитель леденцов переменил профессию, вышел в люди, ходит в штатском. Решает нравственные проблемы, как полагается писателю. И продолжает угощать меня из той же коробочки. А вы, молодой человек, вы не едите леденцы? А вы точно француз? Скажите что-нибудь на французском.
12: J'ai lu vos ouvrages d'avant la Révolution et vos essais des années 20 à la bibliothèque de la Sorbonne. Pour moi, c'est un grand honneur de faire votre connaissance. Quant à moi, je suis spécialisé en mythologie et un structuralisme qui est, dans un certain sens, un bébé de l'école russe du formalisme. Je suis extrêmement intéressé par ces rapports. Et j'ai un tas de questions.
10: Она смягчается, но только по отношению к Филиппу.
11: По-хорошему, мне бы сейчас перейти на французский. Было даже наслаждение. И хорошая фига им. Но знаете, я ж не хвастаюсь. Я же действительно уже не боюсь. И мне, как говорил, участок — великая вещь. Это место свидания и моего государства. Ну, а сейчас бы он не дожил. Я понимаю, что просвечено. И тем лучше.
8: Эмма Яковлевна, мне кажется, вы заблуждаетесь на наш счет. Мы эти непонятные намеки. Мы пришли к вам как будущие филологи, как будущие молодые специалисты, как молодая, так сказать, поросль.
11: Вы пейте водку, пейте. И вы пейте. Вам кажется, поправиться надо?
12: Vous êtes très observatrice, madame.
11: Да. Русский перегар. Так значит, вы приехали за своим оврагом в Черемухе?
12: Ну, это вы мне льстите. Не думал, что вы знаете это. То есть, что эти стихи сюда...
11: Я и приглашение на казнь в мордовских лагерях читала в списках. Представьте, какая ирония. Ну, он хоть и большой писатель, а чересчур романтик. Тюрьмы не слопаются, как картон. Тюрьмы в наших клетках.
6: Кто он? Про кого это?
8: Простите, о ком вы говорите?
11: Видите? В лагерях доступ к мировой культуре лучше, чем в университетах. Вот такой вот парадокс этого ассирийского чудовища.
6: Кого? Кого?
11: Государство. И с оврагами не угадал. Россия, звезды, ночь расстрела и весь Черемухи. Нет этих оврагов. И не было никогда. И не будет никогда никакой Черемухи. Никакой Черемухи. Ни в каких оврагах. Ледяная стынь. У нас превосходно развиты тюремные навыки. И мы умеем использовать возможность быть услышанными. Мы никогда не спрашивали, услыхав про очередной арест, за что его взяли. Но таких, как мы, было много. Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос для чистого самоутешения. Людей берут за что-то, значит, меня не возьмут, потому что не за что. Они изощрялись, придумывая причины и оправдания для каждого ареста. Она ведь действительно контрабандистка. Ну, такой себе позволял. Я сама слышала, как он. Это совершенно чужой человек. Всего этого казалось достаточно для уничтожения. Чужой, болтливый, противный. Все эти вариации одной темы не наш. Здесь, то есть здесь. Здесь установлено единомыслие, понимаете? В основе судопроизводства, в основе всего великая стабильная мысль. Кто не с нами, тот против нас. Многие сваливают все грехи на одного людоеда. На хозяина все грехи. Хозяин, так теперь не говорят. Раньше так говорили. Теперь говорят: усатый батька. Они думают, что так очистятся. Но выйдет ли это? Вот скажем я. Я лгала всю эту жизнь. Студентка, на службе, добрым знакомым, которому не вполне доверяла, какие было большинство. Вот. И никто мне при этом не верил. Это была обычная ложь нашей эпохи. Нечто вроде стереотипной вежливости. Деление на своих и чужих шло еще от гражданской войны с ее неизбежным правилом кто кого. После победы и капитуляции победители всегда претендуют на награды, подачки и поблажки, а побежденные подлежат искоренению. Обычно при очередной вести о чьем-нибудь аресте одни притихали, еще глубже зарывались в свою нору, которая, кстати, никого не спасала. Зарывались в свою нору, а другие дружно улюлюкали. Но тут и оказывается, что право состоять в категории своих не бывает ни наследственным, ни даже пожизненным. Вчерашний свой в один миг может скатиться в категорию чужих. 37-й год и все, что за ним последовательно. Все, что за ним последовало, возможно только в обществе, где идея деления на два лагеря дошла до своей последней фазы. Мы питались слухами и дрожали мелкой дрожью. Дрожь – явление физиологическое, и ничего общего с нормальным страхом не имеет. Знаете, жена Пастернака говорила: «Мои мальчики больше всего любят Сталина, а потом уже меня». Взаимная слежка – вот рычаг, которым нами управляли. Взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира. Мы жили среди людей, исчезавших на тот свет в ссылке, в лагеря, в преисподнюю, и среди тех, кто отправлял в ссылке, в лагеря, в преисподнюю. Было опасно приближаться к людям, которые продолжали думать. Я, знаете ли, представляю, что потомки, разбирая архивы, не будут так же слепо верить всему, как обезумевшие соотечественники. В тот миг, когда приходят за тобой, мир раскалывается на две половины. Все, что было раньше, куда-то кануло, стало смутным воспоминанием, зазеркальем. И будущее, оно не хочет склеиваться с прошлым. Я сейчас делаю попытку, всего лишь попытку, описать сдвиг сознания, испытанный, вероятно, множеством людей, переступивших роковую черту. Этот сдвиг выразился прежде всего в полном безразличии ко всему, что осталось позади. Появилась абсолютная уверенность, что все мы вступили на колею беспросветной погибели. Одному, может быть, еще час, другому неделя, но кому-то год. Но конец один. Конец всем. Близким, друзьям, матери. Всему тому европейскому комплексу мыслей, чувств и представлений, которыми я прежде жила. Другие понятия. Другие меры. Другие счеты.
0: Конечно, эта пьеса не о 60-х, как о войне и не сбывшихся надежд. Волошину могла бы использовать фактуру из 70-х или 80-х, но, конечно, контраст со стереотипным восприятием оттепели в случае шва работает особенно хорошо. И я бы не стал говорить о пьесе Волошиной как об исторической. Она скорее метаисторическая или, если угодно, историософская. Это пессимистический взгляд на безысходность русской истории. Взгляд – полное разочарование и дурных предчувствий. С вами был подкаст «Закати сцену» и Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

0: Раз, два, три.
1: Я запылился микрофон. Фух, пыль в нос летит. Спасибо большое. Ну все, я запаслась чайком. Можем начинать.

0: Привет!
1: Привет! Это я, Лиза, твоя жена и ведущая подкаста «Радио Монеточка».
0: А это я, твой муж, Витя Исаев, блин. И вот этот тоже ведущий подкаста «Радио Монеточка».
1: Который мы делаем совместно со студией «Либо-либо». И сегодня мы будем говорить на тему страхов. И наши слушатели опять записали очень интересные голосовые сообщения. И я опять думала, Вить, что как всегда будет. Я боюсь тараканов, пауков. Но нет, наших слушателей волнуют гораздо более сложные, интересные вещи, несмотря на их юный возраст. Какую я подготовила главную историю, как я помогала своей племяннице не бояться Момо. И я думала, что этим я сегодня обойдусь. Но нет, ведь этим я не обойдусь, потому что там темы гораздо интереснее.
0: А ты помогла все-таки не бояться Момо?
1: Да. Хочешь, расскажу как?
0: Да, конечно.
1: Побаиваешься, да?
0: Я боюсь Момо просто.
1: Я воспользовалась такой методикой. Так как она была совсем маленькой, была в начальной школе, мне кажется, мы с ней нарисовали этот портрет Момо очень вдумчиво, внимательно, со всеми когтями, венами, там, страшными штуками, которые у нее есть. И потом мы его как разорвали, как сожгли, выбросили, растоптали, и наш страх якобы ушел, и он действительно ушел.
0: Ты очень хорошая тетя.
1: Спасибо.
0: Тетя Лиза.
1: Ну вот я и думала, что сегодня мне нужно будет какие-то подобные советы раздавать. Ну, посмотрим, чем закончится сегодняшний выпуск.
0: Лиз, какой у тебя сейчас страх, когда ты снимаешь себя в телефон?
2: У вас чайник кипит, вы чай хотели сделать?
0: Да, Лиза хотела чай. Тебе сделать чай?
1: Ну,
0: ты боишься, что ты не успеешь попить чаю?
1: У меня очень много страхов в связи с тем, что я стала матерью. И очень маленькая часть из этих страхов какие-то справедливые, обоснованные, хорошие и помогающие мне жить. Большинство из них просто мешают мне уснуть, просто мешают мне расслабиться и провести день в хорошем настроении. И ничем они мне вообще не помогают.
0: У меня такой вопрос. Как-то разделяется тревожность, страх? Или все-таки тревожное расстройство, вот это вот постоянные как бы страхи?
1: Ну, я не знаю, кстати, давай разберемся с терминологией.
0: Это как-то подразделяется вообще. Мне, например, сложно вспомнить именно страхи какие-то.
1: Вот прям, знаешь, что ночью с кошмар.
0: Да, типа, я боюсь пауков, там, я не знаю, или что. Мне кажется, вот это страхи. Там, я боюсь упасть с подвесного моста, но я не боюсь.
1: Да я не боюсь. Это так, мальчики боятся в школе со мной рядом.
0: Да это другие просто не шли там. В общем, да, но именно тревожность или какие-то такие вещи, мы обобщаем это до страхов.
1: А мне кажется, ведь, кстати, что наоборот. Для меня тревога — это такой общий термин, это общее состояние человека, угу. И у нее есть разные проявления, среди которых просто вот такой элементарный страх. Есть такие проявления, как желание что-то контролировать, есть такие проявления, как какая-то даже агрессивность, эмоциональность. И один из следствий этих тревог — какие-то навязчивые страхи. Но, слушай, я думаю, что мы же с тобой эти не психологи, какая-то, знаешь, это кухонная терминология такая смешная. Я думаю, что мы можем говорить все, что нам кажется. Мне кажется, что если мы просто не будем считать тревоги, то нам с тобой вообще не о чем будет рассказать, потому что по мере взросления вот эти страхи, которые раньше были очень конкретные, понятные, какой-то конкретный страшный визуальный образ из сказки, из книжки, из какого-то сна, и он тебя преследует, с возрастом это как будто бы уходит, и на место этих страхов приходит просто какая-то тревожная паутина, которая тебя опутывает, из которой сложно что-то вычленить, но ощущение это то же самое, оно же такое, знаешь, телесное даже, как говорит, под ложечкой сосет.
0: Я очень боялся физических каких-то...
1: Расправ.
0: Ну да.
1: Ой, я хотел пошутить, а это правда оказалось.
0: Я был таким ребенком, который, например, если я кровь видел, мне становилось плохо сразу же. Я до сих пор не могу купить, например, цыпленка целого и его разделать. Абсолютно для меня это стресс. То есть я когда отрезаю конечности, у меня абсолютное чувство, что я режу как бы вот труп.
1: А мне, кстати, никогда не было страха крови, чего-то физиологического, потому что с детства мой папа увлекался охотой.
0: Увлекался кровью, так сказать.
1: И самая яркая сцена, которую я запомнила, но она меня не напугала, это просто было угу, понятно, и такое может быть в моей жизни. Когда ночью я проснулась попить водички, а в это время папа вернулся с охоты и притащил лося. Ну, ты представляешь себе размер лося, и это все на нашей кухне, и это же надо все срочно как бы разделать. Одно в заморозку, другое на фарш, то есть это незамедлительный процесс. И вот они среди ночи в этих фартуках, там какие-то клеенки, скатерки внизу, все там это, знаешь, чтобы сильно далеко не растекалось. И я такая, ого, вот это да.
0: Отдайте мне кусочек или ножичек.
1: Поэтому мне с детства было как-то очень это привычно. Но я помню, что я боялась всяких потусторонних вещей.
0: Интересно, вот потусторонних вещей я вообще никогда не боялась.
1: Я, знаешь, могла просто лежать в кровати. Допустим, если я встала в 6, а мне нужно к 7 в школу, лежу и не шевелюсь, закрылась под одеялом, хотя я знаю, что мне нужно скорее идти, мне нужно успеть поесть, мне нужно вообще, ну, я опаздываю, это срочно. Но я от страха просто вот так вот лежала, парализованная, и ждала, пока там мама не придет меня проведать, почему я так долго не выхожу из комнаты. И до сих пор я часто боюсь потусторонних вещей, особенно когда тебя нет дома, или когда ты уходишь в кабинет работать, и ты в наушниках. И я знаю, что как я не крикну, что ты не услышишь в наушниках ничего, когда ты работаешь. Например, вчера я лежала там с Ниной, и просто, знаешь, вот как возьмет в голову, придет какая-то страшная картинка из фильма, или какая-то мысль, или какая-то тень проскользнет по дому. И я в это погружаюсь и лежу, не могу шевелиться. Холод по всему телу. Я думаю, господи, Лиз, ну ты уж такая взрослая тетенька все еще.
0: Смешно.
1: Да. Но мы живем в очень старом историческом доме. Здесь на нем надпись, какого он года построен. Вот эти вот старинные кирпичи сохранены. И мне кажется, что если где-то духи должны пообитать, то это здесь они. И иногда я думаю, что, наверное, они же смотрят, и мы такие милые с Ниночкой. Иногда я специально стараюсь с ней так мило играть.
0: О, стоят такие, семья духов.
1: Чтобы они не захотели мне сделать никакого зла. Ну, ты же помнишь, как я верещу на всех этих фильмах?
0: Да. Ну, например, вот когда мы в поляне жили, там был большой дом, и мы в разных концах сидели, и я обычно в 3 часа ночи, там просто настолько было тихо, что мне было немного не по себе там ходить. Но я не боюсь как бы сверхъестественных вещей, скорее более каких-то практичных, типа воры, какие-то непредсказуемые люди.
1: Да, вот я согласна с тобой. Сейчас уже все больше я боюсь не потусторонних вещей, а просто реальных. И знаешь, я боюсь не какого-то страшного зла, хитрого маньяка, а я боюсь обычной человеческой глупости и того, что люди ведут себя нелогично. Вот понимаешь, он заскочит тебе в дом, захочет что-то украсть, увидит тебя,
0: Испугается и убьет тебя.
1: И ты ничего с этим не можешь сделать. И это ему будет невыгодно. Ему это не нужно. Он не планировал. И вообще. Ну что ж, тогда давай узнаем же, чего боятся наши с тобой слушатели.
0: Давай.
3: Здравствуйте. Меня зовут Аня. Мне 16 лет. Я проживаю в городе Москва. Я очень боюсь общаться с представителями мужского пола. Вроде бы ничего такого не происходило в жизни, но безумно страшно. Каждый человек, с которым я хорошо общаюсь, кажется, что ему нужно меня, как сказать, отношения им нужны, и именно им нужен секс. У меня такое чувство, как будто я делаю что-то неправильно.
1: Привет!
4: Привет-привет!
1: Ты знаешь, я тоже с этим сталкивалась, но, кстати, не у себя, хотя и у себя тоже.
0: Я сталкивался с этим у себя.
1: Ты тоже боишься мужчин?
0: Не, а мужчин?
1: Мальчиков-мужчин.
0: Речь же здесь в формулировке не
1: противоположный
0: мужчин,
1: пол.
0: Да, я тоже боялся противоположного пола.
1: Да?
0: Да.
1: До скольки лет?
0: До 30.
1: А что случилось потом?
0: Не знаю, мне стало пофиг.
1: Просто интересно, вот вообще, что это, знаешь, за ощущение? Это же тонкая грань. Потому что я, например, часто испытываю смущение. Особенно, когда я была в твоем возрасте, у меня было очень много репетиторов, потому что мне надо было обязательно поступить на бюджет, и для этого я ходила к куче-куче репетиторов, и я заметила, насколько мне некомфортно находиться в одной комнате наедине с учителем-мужчиной, хотя ничего не предвещало этого, и у меня никогда не было травматичного опыта, связанного с этим, и попадались очень классные учителя, которые не сделали бы ничего, что заставило меня чувствовать себя некомфортным. Ну, себя, наверное, я это могу больше назвать смущением. А вот у моих подружек, у пары девушек, я знаю, что есть действительно страх, вот прям такой, как это сказать, ну, сильный страх, тревожный очень. И они просто строят свою жизнь так, чтобы не сталкиваться с мужчинами, особенно...
0: Я тоже так строю свою жизнь. Я честно строю свою жизнь, чтобы не сталкиваться с мужчинами.
1: А какое счастье, когда таксистка приезжает, женщина.
0: Ой, я вообще обожаю.
1: И ты понимаешь, не будет допросов, расспросов, упрек, тебя никто не выгонит.
0: Тебе никто не скажет там какую-то...
1: Уезжай из нашей страны.
0: Ну или какую-нибудь теорию заговора не озвучит.
1: А как думаешь, у тебя это больше страх или больше смущение, и ты пока просто не имеешь такого большого опыта общения? Как думаешь?
3: Наверное, это все-таки смущение. И из-за того, что, как ты сказала, правда, нет такого опыта. Раньше это было намного сильнее, и это мешало. Потом, в какой-то момент, я просто решила не обращать внимания, и было полегче. И, наверное, из-за того, что тогда я решила на это не обращать внимания, мне кажется, сейчас намного легче.
0: Знаешь, вот ты говорила про чувство, как будто что-то не то ты делаешь, когда ваши отношения куда-то заходят дальше, чем общение. Вот на самом деле, я вот точно помню, что у меня такое же было. Я просто расстался со своей первой девушкой, когда мне было 17. Просто мне казалось, что я делаю что-то вообще просто не то. Абсолютно. Что это какое-то вообще, не знаю, недостойное поведение.
1: Может, ваши родители вам как-то, знаете, вроде не ругают, а так прискажут. А что это он уже с девочкой ходит, а вон уже все по мальчикам пошла.
0: Ну, такое, конечно, тоже имеет место быть.
1: Правда?
0: Ну, не в таком тоне, но я думаю, что это просто распространенная какая-то модель. Все-таки мне 36 лет, моя мама она родилась в 50-м году, и хоть она и была супер вообще прогрессивным человеком, возможно, даже одним из самых вообще прогрессивных, которых я знал, но такие вещи, как бы предрассудки, не на постоянной основе, но они были. В целом меня старались более морально воспитывать.
1: А что может быть моральнее, чем влюбиться в девочку в 17 лет и гулять с ней?
0: Ну, как бы обстановка в то время была совсем другой. И вот эти пары, которые мы видим сейчас, типа милые какие-то ребята, увлекающиеся аниме, которые ходят на классные концерты и держатся за ручки. В моей молодости пары, они валялись на улицах.
1: Да сейчас ведь то же самое. Я когда вижу группу подростков, я обхожу стороной, потому что как они друг на друга там все залезут.
0: Мне кажется, сейчас они гораздо
1: ноги
0: более...
1: Ноги косичкой друг на друга вот так сплетут и языками.
0: О, начала. Вот. И, ты еще меня спрашиваешь.
1: И я просто отбегаю, просто отхожу. Но я понимаю, да, это подростки, мы не вправе. Это, как знаешь, как в ТикТоке сейчас говорят, это каноничное событие, ты не должна вмешиваться. Это все нормально, это закономерные этапы. Но, честно, на улице подростков я побаиваюсь, и лучше я отойду. Знаешь, даже если они ничего мне не скажут, они так, они на меня посмотрят. И я иду, думаю, наверное, они на меня посмотрели и подумали.
0: Бабуля пошла.
1: Знаешь, они подумали, да уж, я не хочу такой быть, когда вырасту.
0: Как много страшных мыслей.
1: А у тебя есть такое, что кто-то в семье вот тоже так говорит, что это не очень с мальчиками что-то там ходить?
3: Ну, нет такого, что вот прям запрещают там гулять с мальчиком. Просто говорили, что Ань, сначала давай учеба, а потом все-таки мальчики. Ну, нет такого, что типа ты вообще не можешь с ними общаться, там гулять или там встречаться.
0: Я думаю, правильная формулировка в моей голове будет такой. Просто умей расставлять приоритеты. Я думаю, что нельзя все время думать о работе и все время думать о мальчиках.
1: Так, знаешь, ведь еще что самое главное? Надо прислушаться, я думаю, к себе, потому что вообще не обязательно с этими мальчиками что-то там делать, если тебе этого не хочется, это приходит 100%. Ко всем совершенно в разное время. А некоторым наоборот. Вот им надо, пока им 16-15 лет, нацеловаться, чтобы у них губы, знаешь, просто вспухли.
0: Посинели,
1: опухли, потому что когда еще, если не сейчас?
0: Мне кажется, что очень важно, во-первых, чтобы это все было безопасно, и ты понимала, что в тебя ни к чему не принуждают. Ты делаешь то, что хочешь, или не делаешь то, что ты не хочешь. И ты умеешь это сказать. И далее... Здесь уже, мне кажется, просто дело уже опыта вот этого сознательного. То есть с опытом просто ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, с какими людьми тебе нравится общаться, с какими нет.
1: А мне очень понравилось, что ты сказал, потому что надо уметь говорить «да», «нет», и в целом никогда не забывать о том, что ты контролируешь ситуацию, потому что мне кажется, что все, что связано со страхами, это во многом связано с контролем. Для меня страх и контроль, они всегда где-то рядом. Я боюсь там, где я не могу ничего контролировать. Я не боюсь мыть посуду, потому что я знаю, что будет происходить. Это зависит все от меня. Но я боюсь разговора с незнакомым человеком, потому что здесь все будет зависеть не от меня и так далее. И мне кажется, очень классно чувствовать контроль, и когда ты будешь становиться старше, возможно, ты сама по себе будешь развиваться и чувствовать этот контроль над всем, что происходит в твоей жизни вокруг тебя, и страх потихонечку уйдет.
3: Да, мне кажется, так и будет.
0: Здорово.
1: Слушайте, как интересно вы рассказали, что ваши наши родители так, ну там, не строго, но все равно там, что учеба на первом месте. И я сразу вспомнила, как в моей семье это было, вот ровным счетом наоборот. Ты, Витя, знаешь там мою бабушку, маму, не дай бог где-то я пройду с каким-то мальчиком там во дворе, все, они все бегут к окну, они все друг другу начинают звонить, обсуждать, кто это, что это, и там это, допустим, просто твой друг, и вы с ним подходите к подъезду, и из окна торчат четыре лица: мама, папа, бабушка, тетя, соседка. То есть не было вот такой фразы, что сначала учеба, вообще не было. То есть, вот
0: не,
1: так.
0: Ну я скажу, что у меня тоже были как бы параллельные истории. Вот это мне говорили из-за того, что хотели меня защитить. Угу. Но также мне говорили, что там у тебя какие-нибудь девочки, подари ей колечко или там вот что-нибудь такое. Мне в садике мама, мне нравилась девочка какая-то в садике, я даже не помню вообще. Я помню только сандалики какие-то. По виду я все время в пол смотрел, как будто... И она мне всучила какое-то кольцо. И я отнес его и сказал: на, держи. Я типа: хорошо, спасибо. Все, как бы вся история.
1: Что я так часто дальше? Слышу историю, что в садике кто-то кого-то позвал жениться и принес это колечко.
0: Не-не-не, я не звал жениться, я просто отдал кольцо. Я даже не знаю, как бы, я не сказал ничего даже. Я сказал: я тебе принес вот это.
1: А мне в садике никто не дарил кольцо. Зато какой у меня был расцвет в 4 классе, это был просто пик.
0: Ты была властелин колец,
1: весь класс за меня боролся, вот реально. Я тебе говорю, это тоже у моей мамы расскажи, как они все собрались у окна и хихикали, и радовались. И внизу была битва за меня, и они дрались за меня.
0: Насмерть.
1: И потом это никогда не повторялось. Вот только вот в этом 4 классе это был мой пик.
0: У нас как будто про любовь разговор опять.
1: Ну, она витает в воздухе.
0: Пыш!
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, ты говорила, что у тебя раньше этот страх был сильнее, а со временем он прошел.
3: Я думаю, что страх ушел, когда я начала общаться с мальчиком, и получилось, что у нас... было чуть больше, чем общение, но мы только там переписывались. Но вот все равно вот этот страх был, но я пыталась его не замечать. Угу. И потом вот стало легче из того, что не замечала.
1: То есть если нам кто-то позвонит и скажет: мы этого боимся, мы ему ответим: игнорируй это.
0: Да просто игнорируй, не замечай. Прячь поглубже.
1: Как захотелось одну еду опять. Но это сложно, ты так никого не попросишь.
0: Бутерброд?
1: Не-не-не-не-не, моя любимая помидорка. Давайте быстро, пока ждем следующий звонок, быстро расскажу рецепт своей любимой закуски. Помидорку, никакую не черри, а крупную, не обязательно сладкую, главное такую плотную, крепкую, чтобы она не разваливалась. Режем на достаточно крупные слайсы, чтобы их удобно было брать руками. И сверху на эти слайсы выкладываем пасту из тертого сыра, причем надо брать не какую-то моцареллу, а именно вот такой, знаешь, голландский, российский, вот такой мягкий сливочный сыр, самый простой, и вручную его тереть на терке. Я пробовала купить уже потертый из пакетика, было вообще не то. Туда добавляешь штучки 4 вот эти чесночка на чеснокодавилке, ну, маленький кусочка.
0: Чеснокодавилка.
1: И майонезика, чтобы оно все превратилось в такую общую массу. И выкладываешь эту чесночную массу на помидорочку. И представляешь, вот это... чесночная, майонезная острота, пикантность на вот этом сочном, легком, слегка хрустящем помидоре.
0: Хрустящий помидор.
1: Как оно все дополняет, как он глушит вот эту чесночность. Очень хорошо. Сыр с помидором вообще топ.
4: Короче, про страхи. Скажу про страхи. Меня зовут Кирилл, мне 14 лет. Я живу в Израиле уже почти 9 месяцев. И я жутко боюсь одиночества. Мне страшно, что я останусь один, никого не будет, ни друзей. Ну да, это больше про друзей, что типа я останусь один в одиночестве без друзей. И семья — это, ну, это другое. Вот, я этого жутко боюсь, потому что я, ну, я не знаю, я сдохну.
1: Привет!
4: Привет!
1: А это всегда тебя пугало или, может быть, знаешь, с переездом это как-то усилилось?
4: Ну вот сложно сказать, потому что я об этом раньше не задумывался, пугало это меня или нет. Какое-то время назад попадалась эта картинка с баночками страхов, и, ну, то есть это заставило меня задуматься о том, чего я действительно боюсь. И вот там помимо пауков, смерти, старости, змей, было одиночество. Я подумал, ведь это, ну, действительно страшно. Остаться один, ты не можешь никому ничего рассказать, ты не можешь ни с кем пообщаться, ты, ну, сидишь в тишине.
0: А ты с кем-то общаешься сейчас, вот за 9 месяцев? Ты нашел себе каких-то друзей новых?
4: Да, я в городе Хайфа, ага. И тут в двух школах есть специальные классы для тех, кто вот только-только приехал. Uh-huh. То есть там ускоренно обучают ивриту, и там, соответственно, только русскоговорящие. Ну, то есть, ну, там я быстро контакт установил.
1: Слушай, это очень круто, потому что у нас была уже эта тема про переезд, и, конечно, очень мало людей могут вообще похвастаться тем, что так быстро они уже находят какую-то дружбу, общение, и это очень-очень круто.
0: Ну, вообще, одиночество – это, конечно, интересная вещь.
1: Ты его боишься?
0: Нет, я не боюсь одиночества. Но вот в какой-то момент я чувствовал себя одиноко. Когда я переехал в Москву, мне было уже 25. Через год у меня умерла мама, а отец умер уже давно. И мне приходилось вообще искать, как себя занять. До этого я провел 25 лет, просто постоянно общаясь с людьми. А там в школе каждый день ко мне кто-то приходил, мы играли в компьютер, там еще что-то. Потом я работал, постоянно записывал или там что-то такое делал. И вот здесь я оказался вот реально один в съемной комнате, где-то в Митино сидишь, фиг знает вообще, что делать. И я просто начал читать, ходить на пробежки. Ну, то есть у меня была еще работа, я приходил, и там были люди, которые мне не очень, ну, не все, скажем так, нравились, потому что много людей. И я просто не мог дождаться вообще того времени, когда я окажусь один, чтобы вообще чем-то с собой позаниматься, потому что мне было так интересно вообще подумать, посидеть, готовить что-то для себя.
1: Я вот это, кстати, не особо понимаю, но я думаю, это просто деление на людей интровертов и экстравертов, готовить для себя. Ну, знаете, как я могу? Если в ТикТок снять тогда, если выложить...
0: Готовить для себя. Ты же сегодня приготовила для себя.
1: Ну, это все равно, знаешь, как-то... Ну, я просто была очень голодная. Ну, знаешь, красиво приготовить. Какой-то интересный досуг. Я в какой-то момент поняла, что если нет рядом компаньона, чтобы разделить эти эмоции, то мне реально нужен интернет, Инстаграм, ТикТок, чтобы с кем-то этим делиться, потому что самой по себе я как будто бы не вижу в этом смысла. Но знаете, когда я столкнулась с одиночеством, когда только родилась Нина, и все говорили, что будет так страшно, будут бессонные ночи, но самое неприятное, что я ощутила, это именно одиночество. И это длилось не очень долго, может быть, пару месяцев, до тех пор, пока она не стала более, как это сказать?
0: Отлучаемая.
1: Не, знаешь, как-то такое слово тихо... Чтобы больше у нее функций появилось. Ее можно брать с собой.
0: Будильник.
1: Ее можно уже стало брать с собой везде. С ней стало легче. Можно куда-то ходить, выбираться спокойно. Можно с кем-то оставить. Адаптивное, что ли, не знаю. Вот тогда стало легче. А вот тот момент, когда только она родилась, и я помню, как я ходила с ней каждый день с коляской по улице, и вроде там все дарят подарки, пишут, звонят, поздравляют. И у нас уже на тот момент были какие-то друзья, но у всех жизнь продолжается, все на работе. Или там отвозят детей в детский сад, в школу, в путешествиях, а у тебя жизнь встала на паузу. И я помню, что я очень долго там, наверное, как многие мамочки, там не могла в магазин просто сходить, еще в душ сходить, и еще там ты физически ограничена из-за того, что ты там недавно родила ребенка, и мне нельзя было там чем-то заниматься, на спорт ходить, много гулять было тяжело. И меня бесило именно не состояние физического дискомфорта, не недосыпы, а именно вот это одиночество, что ты шляешься. Этому позвонила маме, бабушке, этим написала, эти заняты, все заняты, у всех своя жизнь, у всех свои дела, и все, конечно, тебя очень любят, они тебе помогут, но это только у тебя сейчас вот здесь вот, знаешь, время растянулось в 10 тысяч раз, и как жвачка тянется, и это было странное такое чувство.
0: А скажи, пожалуйста, а ты уже испытываешь это чувство одиночества? Или ты боишься, что оно может возникнуть, что это в будущем то, с чем бы ты не хотел сталкиваться?
4: Да, скорее второе, потому что я, ну, в большей мере экстраверт и, ну, довольно быстро как-то нахожу людей, с которыми мне интересно общаться, поэтому пока что я не сталкивался с одиночеством, по-моему, вообще.
1: А почему тебя тогда оно пугает? С чем ассоциируется это чувство, что оно настолько для тебя неприятное, страшное, что ты зарисовал эту баночку страха?
0: Что ты представляешь вообще?
4: Ну, то, что сидишь один в комнате, у тебя от стен отражается эхо, ты слышишь только себя, там 100 километров никого. А боюсь я этого, мне кажется, как раз потому, что вот я не могу без этого общения, потому что оно у меня всегда было, и сейчас оно есть, и если оно пропадет, не знаю, что со мной будет.
1: находясь в какой-то похожей ситуации, я помню, я читала, знаешь, какие-то прозаические там лекции, выступления Бродского, и он писал о том, как важно иногда окунуться на дно своего страха, если ты чего-то боишься очень сильно, и столкновение с этим страхом не несет какой-то физической опасности, оно тебя не обязательно разрушит. И он говорил там о том, как классно иногда коснуться этого дна для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, переосмыслить ход течения времени. Мы очень большую часть своей жизни посвящаем общению, иногда продуктивному, иногда, ну, просто так, фоновому какому-то легкому, приятному, самому разному. И очень часто делаем это уже по инерции, по привычке. И в этом смысле мне кажется, что было бы интересно создать там какие-то для себя искусственные ограничения и действительно вот так вот наедине с собой побыть какое-то время. Если это не поможет избавиться от этого страха, то, может быть, это поможет тебе понять, почему тебя это вообще так беспокоит, и лицом к лицу посмотреть на это чувство, которого ты боишься.
0: Значит ли это, что мы просто боимся оставаться с собой наедине, чтобы узнать о себе что-то неприятное?
1: Ну, это звучит немножко грустно. Мне кажется, это не обязательно всегда так. Есть же еще дело привычки. Нам в стайке, в группе безопаснее, спокойнее. У нас это заложено. Везде иметь каких-то надежных, знакомых, знаешь, племя, стадо. И вообще то, что происходит в современном мире, когда человек один у себя заперт в квартире со своим котом, и вокруг никого нет, или еще, знаешь, там, мама и ребенок. У меня все, видишь, сегодня про материнство будет. Но это вообще не для нашего мозга, для нашего организма ситуация не самая естественная. И люди так никогда не жили, они никогда не...
0: Есть PlayStation.
1: Они никогда не были заперты в своей комнате у себя где-то там на 10 этаже за 3 дверьми железными. Поэтому ведь я не думаю, что все так страшно. Это нормальный страх. И если он тебе, самое главное, не причиняет вреда, я не думаю, что нужно обязательно с ним бороться. Если тебе он не мешает жить на постоянной основе, не обязательно прям предпринимать какие-то экстренные резкие меры, чтобы как-то это исправить.
0: Ну, что ты думаешь насчет такого подхода?
4: Я о таком не думал. Это... нечто интересное. Возможно, я даже попробую.
1: Ну вот прочитай. Всем, кстати, советую Бродский, похвала скуки. И вообще, мне кажется, что у Бродского его именно тексты без рифмы, какие-то прозаические речи, там, высказывания недооценены. Мы все знаем только его стихи, и мы все себе запостили в 7 классе «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». А у него много чего еще очень интересного, и я рекомендую реально прочитать. И если это безопасно, рекомендую столкнуться нос к носу со своей тревогой, со своим страхом. А почему бы нет? Но только если вы не боитесь автокатастроф и грузовиков на 100 км в час.
0: Хорошо, а поездо?
1: Или есть... Поездо. Или если вы боитесь маньяков. Если вы боитесь маньяков, тоже не надо их куда-то там это. Можете просто бояться их дальше, это нормально. И грузовиков тоже.
0: Ну, то есть, некоторых вещей бояться нормально. Даже многих.
1: Да. 10% моих страхов объективны и помогают мне жить. Остальные страхи просто мне мешают, и они ни к чему не нужны. Например, у меня есть огромный страх, знаете какой? Уронить младенца в воду с моста. Да. Потому что в Вильнюсе очень много рек. Я это рассказывала уже?
0: Ну, мне.
1: А, тебе? В Вильнюсе очень много рек, очень много мостов, где мы сейчас живем. И я стала беременная ходить по этим мостам. И у меня еще во время беременности закралась мысль, что я буду идти с ребенком, и как-то, я не знаю, случайно его выкину из этого моста. И у меня вот этот страх. И в моменте, когда я иду по мосту, никогда ничего не предвещает. То есть очень сложно себе представить ситуацию, в которой это возможно. Но потом я прихожу домой, закрываю глаза, и очень часто я вижу перед собой эту странную картину, и я думаю, а что я буду делать? Мне надо прыгать в воду.
0: Лиза даже спрашивает, что мы будем делать, когда я уроню ребенка?
1: Ну что, как бы прыгать вниз за ней, но я уже думаю, что буду прыгать. Или, может быть, надо бежать с моста на берег, чтобы ее там где-то ловить. А если она с коляской прицеплена или еще как-то, если это будет зима, если это будет лето. Ну, то есть это... Мне не стоит этого бояться. В моей жизни есть вещи куда более опасные каждый день.
4: Проще подавиться ириской, чем в лапу угодить террористам.
1: Да, но ты знаешь что? Мне кажется, эта песня перестала реально быть уже актуальной в этом году, когда ты смотришь на то, что происходит в мире. Кстати, так, на концертах я говорю, Вить, я не буду петь эту песню на концертах, потому что она уже потеряла всяческую актуальность.
0: Но ты ириской-то давилась.
1: постоянно. Вот чего мне надо бояться. Я очень часто давлюсь. Вот мне кажется, мне надо бояться не каких-то там этих, а реально просто того, что я подавлюсь.
0: Тик-таком, ириской. Ну, я прям... два раза делал прием Хаймлиха на нее.
1: Ну да.
0: И она продолжает все равно эти конфетки есть.
1: Типа, что, ведь давай ж не будем такими людьми, которые из страха подавиться не будут ничего есть, кроме жидкого порошка. Пюрированной пищи.
0: Пюрированная пища. Я бы хотел пюрированной пищи.
1: Ты что, Нина?
0: Нет, я Витя.
1: Ну, спасибо тебе большое. Ну, я надеюсь... что тебя не смутил наш такой совет.
0: Это не призыв к действию, это просто...
1: намек.
0: Легкий намек.
5: Друзья, у Либо-Либо есть подписка. Но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал «Либо-либо», там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
0: Всю свою жизнь я, в принципе, прожил, вот как бы сталкиваясь лицом к лицу со своими как бы и страхами, и остальным. У меня просто такое детство реально. И вот я помню, меня донимали в школе какие-то типа гопники. И это были такие чуваки. Они заведуют мелочью всякой. То есть это менеджеры гопников. В их подчинении типа находятся там дети 10 лет, 11, которые с тайками ходят. В их подчинении находятся там всякие чуваки вот 15 лет в спортивках. И их реально можно отличить. У них есть кожаные куртки. И вот эти чуваки, ну, они, конечно, издевались над всеми, кто выглядел типа как-то неформально, как это называлось на Руси. У меня были проколоты уши 6 класса. Ну и, короче, просто чуваки типа как-то там проявляли какой-то вот этот вот негативный интерес, скажем так. Ну, я вообще недолго терпел. Я просто подошел и сказал, я вам чем-то не нравлюсь, типа, что вообще происходит, типа, почему я вас так это смущаю?
1: Ты это делаешь по страх?
0: В какой-то момент он просто перестает у меня существовать, и у меня существует просто напор сразу какой-то дикий. И с ними это... Ну, извини.
1: Я просто испугалась.
0: Да, понимаю. Какой-то, короче, с ними... Это в первый раз было, я так вот сделал. Чуваки отвязались. Но потом там был один особо какой-то, типа, дебил. У него даже лицо было квадратное просто абсолютно. Прошу прощения за, как бы,
1: не
0: применение...
1: Не бойся, это мы не вырежем.
0: Всех вообще просто.
1: Вырежешь, точнее.
0: А вы можете не вырезать. У меня до сих пор такое мнение. В общем... Прогремел звонок, и мы столкнулись с ним у входа в класс мой. И он просто вцепился за меня руками. Я как бы недолго думаю, это меня совершенно вообще выбесило, просто закрыл дверь ему на руки, и все. Я как бы не считаю себя особо смельчаком, я никогда не дрался в жизни, я никогда не проявлял агрессию на людей, вот так вот. Но какой-то защитный механизм абсолютный у меня есть, и вот он как-то так работает.
1: А я помню, когда я начала уже работать, выступать, зарабатывать деньги, то есть уже так попозже, но я еще очень боялась говорить про эти деньги, обсуждать с кем-то. Для меня это была такая некомфортная, неловкая тема, и мне это доставляло много неудобств. Но сделать я с собой ничего не могла. И приходилось постоянно это перепоручать кому-то, какому-нибудь менеджеру, помощнику. И мне это не нравилось. Зачем кому-то что-то перепоручать? И я поняла, что все, конечно, отдам на аутсорс, но вот когда про деньги, лучше хотя бы иметь... способность об этом спросить напрямую. Это важное умение в любой профессии, особенно когда мы вот эти вот все фрилансеры, да, и мы за это сами должны у себя отвечать. И я помню, что я начала нарочито, сквозь стыд, вот знаешь, у меня 7 потов с меня сойдет, перекраснеюсь, перебледнеюсь и спрошу: скажи, пожалуйста, сколько бы ты хотел за эту работу? Или там, мне мало столько денег, мне нужно больше. И ты знаешь, раз за разом, и на 10-й раз уже пофиг. И тебе уже плевать, потому что ты уже как бы со всем этим столкнулась. Ты уже попросила, ты уже получила несколько раз отказ, ты поняла, что это не страшно. Что после того, как ты получаешь этот отказ, не падают здания, и ты не испепеляешься, не уничтожаешься на месте, ты возвращаешься домой, и вообще-то даже не сильно расстраиваешься, и все нормально, ты просто думаешь, что делать дальше. И мне кажется, что со многими страхами полезно сделать вот так. Особенно это когда связано, знаешь, с чем? Вот я поняла главный признак, где мы можем это советовать. Когда это связано с какими-то социальными вещами.
0: Вот, это тоже, вот реально, ты просто процитировала то, что у меня в голове было.
1: Да, мы же когда, муж и жена.
0: Если это социальные страхи, скорее всего, их нужно все преодолеть просто.
1: Да, если вы боитесь заговорить, если боитесь спросить. Еще помню, что у меня со сценой так же было. Раньше я отказывала многим людям в выступлении, и часто именно из-за страха. Ну, страшно выходить на сцену, это каждый раз такое волнение, и лучше всеми способами его избежать. И ты просто себя заставляешь. Раз, два, три, все, на четвертый уже
0: как-то полегче.
1: Елочка, гори.
6: Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 11 лет, и у меня есть три страха. Первый страх – это страх резких звуков. Честно говоря, с такими звуками я встречаюсь редко, но несмотря на это, представьте ситуацию. Сидите вы за столом и просто, например, обедаете. Как вдруг соседи вдруг решают, что им надо срочно сделать ремонт и достают из чемодана дрель, а потом начинают сверлить. Второй страх – это страх одиночества. Мы однажды с бабушкой приехали в Минск, чтобы купить билеты. Бабушка сказала, что отойдет ненадолго, чтобы купить билеты, но я это прослушал, и в итоге, когда я обернулся, бабушки не было. И я очень сильно забеспокоился. Третий страх – это страх войны и то, что я не смогу вернуться на родину.
1: Привет!
0: Привет!
7: Здравствуйте!
1: Расскажи для наших слушателей немножко о себе. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как у тебя дела?
7: Ну, меня зовут Саша, мне 11 лет. Мы так-то живем в Литве, но сейчас лето, и мы живем в Турции сейчас.
1: Очень приятно познакомиться. Ты знаешь, у нас недавно произошел такой случай, и сначала Витя сам с этим столкнулся. Он сидел дома, и рядом с нашим домом происходила какая-то птичья, как ты, Витя, выразился, мурмурация. Это такое явление, когда птицы огромной стаи летают в разных фигурах, и я так и не поняла, для чего они это делают, но запомнила, что это называется мурмурация. И две птицы попали нам в трубу нашего дома, в наш камин, и мы просто вот здесь вот в нашем камине обнаружили птичку, и одну Витя спас, вытащил, а со второй мы так пока и не знаем, что случилось, и она постоянно билась, и очень-очень пугало нас. И единственное, что помогло, это просто привыкнуть к этому звуку, привыкнуть к этой птичке, что она наша соседка на какое-то время. И это было, правда, очень неприятно. А расскажи еще про тот страх, который ты говорил, что-то связанное с переездом, с родиной и так далее.
7: А, ну, второй страх – это страх войны. Именно из-за нее нам пришлось переехать, и я боюсь, что не смогу вернуться в Россию.
1: Мне кажется, что сейчас очень много людей тебя понимают, потому что последние, уже получается, полтора года мы все живем в этом страхе, особенно те люди, которые живут рядом, и их может это коснуться. И даже мы с Витей постоянно думаем об этом. Скажи, тебе, может быть, что-то помогает бороться с этим страхом? Ты что-то делаешь для того, чтобы переживать не так сильно?
7: Ну, я с этим ничего, если честно, не делаю.
1: Просто уже привык к этому ощущению?
7: Нет, просто сижу такой весь год и думаю, блин, когда это все закончится?
1: Очень жизненно.
0: Да уж, много людей так сидит.
1: И много людей, кстати, мне пишут, спрашивают, что им делать в этой ситуации и как им почувствовать себя легче. Я не знаю, что отвечать, потому что, может быть, я создаю ощущение человека, который как будто бы почему-то понимает, что делать с этим страхом и как с ним бороться. Но, конечно, у меня не особо получается. Единственное, что мне помогает, это какая-то рутина, какие-то бытовые вещи, которые тебя немножечко возвращают, потому что контролировать не особо получается вот такие глобальные процессы, войну, все эти риски, которые происходят. А ты ведь как-нибудь борешься с... Ну, мы с тобой, кстати, это особо не обсуждаем. О, скажи.
0: Ну...
7: Как я борюсь?
0: Как ты борешься? Давай ты сначала.
7: Ну, страхи – это нервы. А когда я нервничаю, я делаю вот так. Поэтому меня бабушка обучала.
1: Как там говорят, три глубоких выдоха, глубоких вдоха или наоборот? А я еще, знаете, какой слышала способ справиться с таким тревожным состоянием, когда страх уже прям вот здесь, с тобой, он уже тебе на голову сел, и ты очень волнуешься. Обратить внимание на то, что происходит вокруг себя, найти какую-то вещь, которую ты можешь увидеть, произнести, там, я вижу микрофон. Потом вещь, которую ты можешь услышать, допустим, я слышу там звук своего собеседника, или я слышу, как поют птицы, или я слышу шум деревьев. И что-то еще, по-моему, запах, который я могу ощутить, вкус, который я чувствую во рту. И когда ты вот так возвращаешься к своему телу, и фокусируешься на ощущениях внутри тела, или, как ты говоришь, на дыхании тоже, то это очень помогает.
0: Слушай, расскажи, а ты можешь как-то свой страх сформулировать? Может быть, ты боишься, что друзей не увидишь, там, скучаешь по улицам, а по еде там, или еще что-то?
7: Ну, лично я насчет первого варианта боюсь. Вот, так как я скучаю по прошлой школе, ведь там были хоть вредные ребята, но я все равно по ним скучаю.
1: А в Литве у тебя уже появились какие-то новые знакомые или друзья?
7: Да, появились.
1: Слушай, это же очень круто. У нас
0: ты
1: тоже.
0: Ты ходишь в школу уже в Литве, да?
7: Да.
1: Мы тоже какое-то время очень из-за этого переживали, но в последнее время тоже как-то появились какие-то друзья, соседи, стали с кем-то общаться, и стало очень, ну, стало сильно легче. И как здорово, что у тебя рядом с тобой, например, твоя бабушка, как ты говоришь, и вообще твоя семья рядом, что хотя бы по ним не приходится скучать.
7: Да. Третий страх – это страх одиночества. Однажды мы с бабушкой были в Минске, и она сказала: «Сань, постой тут». Я схожу за билетиками, но, к сожалению, я это прослушал, и в итоге, когда не увидел за своей спиной ее, я впал в панику.
1: Я помню этот... Мне кажется, у всех детей до какого-то возраста это самый вообще такой сильный страх, что родители куда-то денутся, или бабушка, или там, ну, какой-то взрослый, которому ты доверяешь. И я помню, что я все время терялась в магазине. И я говорила: «Мам, папа, ну что вы так носитесь?» А они хотели успеть там побыстрее все купить в Ашане, в этом огромном, там, тесном, куче людей. Масло, яйца, мясо, майонез. И я в какой-то момент перестала бояться, потому что я научилась, что нужно делать в этой ситуации. Ну, конкретно в том магазине, куда мы ходили, надо было пойти на первую кассу или просто к любому продавцу, к любому охраннику и сказать им: «Да, я потерялась опять, в десятый раз». И тогда они в микрофон объявляли: «Мама Лизы» или там кто-нибудь, кто пришел с Лизой, подойдите сюда, заберите вашу девочку и следите за ней получше. И мне кажется, очень полезно просто знать, что делать в таких ситуациях, и это точно помогает снизить тревогу и снизить страх.
7: Кстати, я очень часто видел в Ютубе ситуации, где ютуберы в детстве радовались, что мама скоро придет, но она долго не появлялась, и они начали представлять, что с ней что-то случилось, она...
1: Да, и ты записываешь голосовые сообщения: «Где ты? Где ты? Что с тобой случилось? Ты вообще жива? Ты цела?» А мама там просто 15 минут вышла в аптеку куда-нибудь или в магазинчик. Очень знакомо. Мне кажется, что все наши юные слушатели сейчас тебя тоже очень хорошо поняли, и это всем нам знакомо. А ты боялся в детстве, что мама куда-нибудь уйдет?
0: Но мне нравилось, когда все уходили из дома. Но я всегда был очень рад, когда мама приходила. Вот я что...
7: Я тоже радовался этому.
0: Я всегда радовался. Бежал, разглядывал, естественно, пакеты, что там принесли. Сейчас Нина это делает уже в таком маленьком возрасте.
1: Да, ей 1 год, и уже ты приносишь пакеты, и она набрасывается на него. И что-то там она ковыряется, достает, разглядывает. Какие интересные новые вещи мы принесли. Это очень смешно. Мне еще хотелось, знаешь, все время сделать что-то хорошее к ее приходу, пока ее нет, там что-нибудь приготовлю, помою пол. Но знаешь что? Она почти никогда не была рада, потому что я всегда придумывала что-то, ну, знаешь, приготовить суп.
0: Покрашу стены в черный.
1: Ну, там какая-нибудь уборка, от которой в итоге все стало хуже. Или такая готовка, что ты перевела все продукты и просто лишила семью ужина. Вот так.
7: Или порезать матрас, чтобы вернуть перья к курицам.
1: Ну да, да, мама, я вернула курочку в прежнее состояние.
0: Вот она.
7: Это, я хотела сказать еще несколько слов. Говорят, страхи. На самом деле, это важное чувство. Если бы не было страха, мы бы не были живы. Потому что если бы не было страха, то люди не смогли бы подождать зеленого света на светофоре, отойти, или притвориться мертвым при виде медведя.
1: Такие ежедневные ситуации наши.
0: Мне кажется, что ты прекрасно просто подвел черту.
1: Ну да, это абсолютно
0: правильно. Если ты боишься, значит, ты жив. Ну что, Лиз, мы обсуждали войну. Боимся ли мы, что не вернемся или что-то? Да. Ты боишься?
1: Нет, такого ощущения, как страх, нет. Знаешь, потому что это уж слишком, не знаю, как будто бы для моего мозга это уж слишком страшно. Одно дело бояться чего-то, на что ты можешь повлиять, или чего-то соизмеримого, понимаешь? Например, у меня самый главный страх — потерять кого-то из близких людей. Я думаю, это всегда будет самым большим страхом. Все, что связано со мной, меня не так сильно пугает. Раньше меня очень сильно пугала перспектива какого-то публичного позора, высмеивания, потому что мне, как ты помнишь, очень нелегко давалась моя популярность, какая-никакая, и там, что люди в интернете меня обсуждают, какие-то незнакомцы пишут комментарии. Не хочу сильно углубляться в эти темы, но с тех пор, как мы начали высказываться о политике, о войне за эти полтора года, конечно, было много негатива, такого немножко искусственного. Знаешь, когда не поток комментариев, а какая-нибудь статья в газете, статья в каком-то паблике на несколько миллионов человек, и тебя просто кипятком ошпаривает, когда ты это видишь. Знаешь, они пытаются же унизить, как-то тебя опозорить, как нам расклеили с тобой дверь какими-то страшными фотографиями, страшными надписями. Представьте, ребята, мне дверь дома вот так вот обклеили. И это все в моменте так неприятно, так тяжело. Я правда плакала из-за каких-то из этих вещей. Но зато мне сейчас так пофиг. Вот реально, что бы про меня не выложили, какое бы там ни смонтировали видео, фотографии, что бы там ни было, мне реально на это все равно. И мне так хорошо и приятно и легко с этим жить. Вот тоже, видишь, столкнувшись с этим нос к носу, я поняла, что, во-первых, ничего не меняется. Все мои слушатели остаются со мной, все остается на месте. И более того, это на мою жизнь вообще никак не влияет.
0: Извини, что отмечу сейчас это. Тебе очень идет этот цвет, который сейчас на тебе. Он подчеркивает твой глаз.
1: Спасибо.
0: Зеленый.
1: Спасибо, что зеленый.
0: Розовый.
1: Да другое.
0: Шоколадный.
1: Ведь, знаешь, некоторые шутки надо оставить. Не надо говорить в конце. То есть имеется в виду. Писька. Жопа.
0: Ты просто меня плохо знаешь. Это самое мое любимое.
1: Шуточка должна быть так, где-то кто-то подумал, потом через полтора дня додумался, ему, он как осознал эту шутку, да, смешно.
0: Это
1: они вот так вот вываливают.
0: Если ты хочешь, чтобы они посмеялись, а если ты хочешь, чтобы они все такие сделали лица, то тогда надо сказать.
1: Давай заранее договариваться о целях на подкасте.
0: Мне просто нравятся вот такие лица.
1: Давай заранее договариваться о наших целях тогда.
0: Хорошо.
1: Чтобы мы как-то в ногу шли. А ты ведь...
0: Идем в ногу.
1: А ты ведь в чью?
0: Я боюсь, если конкретно про войну говорить, в начале программы, нашей телепередачи, пытался разграничить эти понятия для себя. Страх, тревожность и прочее. В общем, я не знаю, страх ли это или нет. Конкретно мне кажется, что это, наверное, не ложится в эту категорию. Но я боюсь не пройти. Мне очень хочется пройти еще раз по Ульяновску. Я очень скучаю, поэтому я скучаю по своим родственникам. Я их не видел, ну, уже давно, уже 2 года. Я скучаю по Ульяновску. У меня очень, на самом деле, прагматичная даже какая-то цель здесь, потому что это просто часть истории меня как человека. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я вспоминаю просто вещи, связанные с своей жизнью, и это позволяет как-то больше объем этот понять. И есть такое просто чувство, что как будто ты просто заблокировал, потерял часть себя. Ты не понимаешь, когда сможешь к ней прикоснуться, а этот сундучок подержать в руках, открыть заново.
1: Мне кажется, что самое ценное и самое важное и драгоценное ты, конечно, увез оттуда, и даже если бы ты был, ну, мне кажется, просто как твоей жене, видишь, я же тебя так люблю, и поэтому мне кажется, что вообще ты самый ценный камень, и самая красивая улица, и самый красивый дом, который когда-либо был построен в Ульяновске, и даже если тебя выпрут вообще из всех стран, и ты будешь там без чемодана, без всего, все равно ты самое главное с собой всегда унесешь, это ты сам.
0: Я знаю, я согласен. Спасибо большое, что ты так говоришь и ты так думаешь. Но чувство моей потери, оно несоизмеримо тем чувством самости и правильности, просто самоосознание того, что я правильно поступаю в данной ситуации, оно просто несоизмеримо.
1: Витя, слушай, а неужели ты не боишься, что со мной, что меня не станет? Ты этого не боишься? Я боюсь этого, я прям сажусь и боюсь. Когда мне

0: светить все внимание на более радостные моменты жизни с тобой и нашей семьей. В какой-то момент, я помню, когда я сидел один, вот в один из тех вечеров вот, в Митино, я смотрел новоорлеанские похороны. А там похороны проходят совершенно по-другому. Они отмечают жизнь человека, выходят оркестры. Особенно музыкантов они провожают. Иногда даже люди, некоторые музыканты, просят сделать из них улыбающихся чучел и поставить, типа, и закатить им вечеринку. И мне как бы конкретно такой, может, кринж, я не очень люблю, типа, сделайте из меня чучело, мне кажется, что, возможно, это не очень приятно просто выглядеть будет. Но когда жизни отмечают, мне нравится больше гораздо, чем когда скорбят об утрате. Потому что скорбить об утрате, мне кажется, что это чувство непродуктивное.
1: Оно не ты знаешь, а мне кажется, любое чувство может быть продуктивным.
0: Я для себя вот так вот твои слова восприму, если ты не против, что любое чувство может быть частью цепочки какой-то хорошей очень.
1: Я против, восприми иначе. Я знаю, что тебе хотела сказать. Я просто долго думала о том, почему я так люблю смаковать свои страхи о будущем, какую-то грусть. И я поняла, для чего я это делаю. Мне кажется, что так я как будто бы снизу страдания от этого события. Я так этого боюсь, что мне кажется, что я могу к этому как-то подготовиться, прожить это, прорепетировать это, и в моменте мне будет легче. И это, конечно, обманчивая иллюзия, угу. Конечно, ничто не облегчит мне эти страдания, как бы я к ним, как мне кажется, не готовилась. Ну что ж, дорогие наши слушатели, подписывайтесь на нас везде, где можно, ставьте нам лайки. Это была Лиза Монеточка и Витя Исаев. А также следите в моем телеграм-канале, потому что регулярно я выкладываю новые вопросы для следующих выпусков. И вы, именно вы...
0: Глаз мне не выколи, блин.
1: И вы можете попасть в наш следующий...
2: Наш глаз.
0: Извини.
1: Зеленый. Зеленый. Внимательно следите в моем телеграм-канале за темами новых выпусков. Я их туда регулярно выкладываю. Вы можете написать в специальный чат-бот, там вся эта информация будет. И тоже поучаствуйте с нами вот так классно поболтать. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам приятно провести время. Может быть, вы гуляли в наушниках. Может быть, вы валялись на диванчике. Может быть, вы что-то жевали. В любом случае, спасибо большое, что вы были с нами.
0: Мы не прощаемся. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую и причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving.
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся.
5: Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively.
6: А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
5: In all other mammals, that switch doesn't happen.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation, сотрудничество, и competition, соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей, в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило...
7: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

0: Ну, сейчас было лучше.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недоверием.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

градус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

тогда оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Дерзнуть на единственно правильное решение слабо. А ведь так просто. Ставим черный прямоугольник на 2,5 колонки и полный привет. Этими словами 13 мая 1996 года открывалась рецензия Андрея Немзера на опубликованный в журнале «Знамя» роман «Чапаев и пустота». Немзер написал тогда очень талантливую, язвительно снисходительную заметку, в которой с плохо скрываемой иронией оправдывался, мол, предложение это, вместо рецензии на Пелевина опубликовать «Черный прямоугольник», продиктовано исключительно тем, что «Чапаев и пустота» — это ведь вынужденный эквивалент молчания. Так как же на него реагировать, если не молча? Возможно, четверть века назад, когда Пелевин еще не был автором Generation P, когда этот писатель-призрак еще не застолбил свое место в истории постсоветской литературы, это предложение и было уничтожающим, мол, «Чапаев и пустота» — книга настолько вторичная, что нечего тратить на нее настоящие живые слова. Однако сейчас то же самое предложение имеет смысл прямо противоположный. Эта книга сегодня настолько жива, что бы ты о ней ни сказал, все окажется вторично. А потому теперь, как и тогда, стоило бы дерзнуть на единственно правильное решение и заменить этот выпуск черным прямоугольником. Только уже не гробом, в который Чапаев и пустота положен, а пьедесталом, на котором он сияет. Прямоугольник тот же самый, но смысл другой. Чапаеву бы понравилось. Однако и я на единственно правильное не решился. С вами литературно наполняющий канал Армена Фёдор и «Фуга фа минор» Моцарта, которую кавалер ордена Октябрьской звезды Василий Иванович Чапаев предположительно играет на фортепиано в третьей главе романа «Чапаев и пустота». Мы продолжаем наше плавание по условной реке абсолютной литературы и говорим сегодня о главном дзен-буддистском романе русского постмодерна, о тексте, без которого невозможно представить русскую литературу 90-х, и его авторе, который был в те времена в своей лучшей писательской форме. «Чапаев и пустота» Виктора Пелевина. Критик Андрей Немзер в своем радикальном неприятии Пелевина был далеко не одинок. Несколько позже Сергей Беляков напишет о нем очень характерную вещь. Конечно, постоянным читателем Бушковой или Донцовой Пелевин покажется Джойсом. Но остальных-то не обманешь. Я, к сожалению, сильно разочаровался в Донцовой после романа «Гнездо перелетного сфинкса», потому что никак не ожидал, что джентльмен сыска Иван Подушкин поведет себя так не по-джентльменски и позволит себе ту квазигомофобную риторику, которая там встречается. Так что «Венец безбрачия белого кролика» я даже читать не стал, несмотря на такую многообещающую аллитерацию в названии «Безбрачие белого кролика», которое определенно отсылает к Набокову. Словом, я уже не могу назвать себя постоянным читателем Донцовой, а потому Пелевин Джойсом мне уж, конечно, не кажется. И все-таки, в силу своей природной наблюдательности, я не могу не заметить кое-что, что их подозрительно объединяет. А именно, тот энтузиазм, та молодецкая удаль, с которой на них нападали современники. Право слово, когда сравниваешь то, что писали о Джойсе после публикации «Улисса» и о Пелевине за последние 20 лет, то невольно начинаешь сбиваться, где, собственно, начинается одна цитата и где заканчивается другая. Сравните, например, «Этот роман – апофеоз распада», сказанное Владимиром Новиковым о Чапаеве, и «Написать такое мог только человек, находящийся в продвинутой стадии психического распада». Это уже американский критик Ирвинг Бэббит об «Улиссе». Вторичный продукт, дурной вкус, бездарная пародия на язык Тургенева и Толстого, ну, это понятно, о Пелевине. Отпетый литературный шарлатан, писатель-кактус, наконец. Но особенно мне понравились две формулировки: «Роман читабельный не хуже фэнтези» и «Автор, который вылупился из неказистого рябового яйца». Вот это последнее о Пелевине почти дотягивает до яркости художественного образа, который использовал товарищ Радок на съезде советских писателей в 1934-м, когда он изрек бессмертное «Куча навоза, в которой копошатся черви, заснятая кинематографическим аппаратом через микроскоп. Вот Джойс». Однако, пока на Западном фронте Пелевина громили, на станции «Лозовая» шли бои в его поддержку и не жалели залпов из хвалебной «Тач-Анки». Роман бесподобен, с какой бы страницы вы ни начали чтение. Терпкая и своеобразная проза делает Пелевина неповторимым, а сам он, в конце концов, воплощает русский классический пострефлекторный постмодернизм, что бы это «пост» не значило. И даже целый Дмитрий Быков высвистит о победе в этом бою, написав: «Редкий читатель закроет роман Пелевина без ощущения смутного торжества, победы автора над материалом и совместной авторской читательской победы над миром, пытающимся навязать свои правила игры. Бой на станции «Лозовая» благополучно выигран». Правда, справедливости ради стоит отметить, что прозорливый Дмитрий Львович сразу оговаривается: даром, что станция «Лозовая» существует только в нашем сознании. Словом, вокруг Чапаева и пустоты переломано за эти годы столько копий, что хватило бы на небольшую Троянскую войну. Весьма специфическую, конечно, с той особенностью, что в конце выясняется, что никакой Трои за стенами, которые 10 лет штурмуют греки, никогда не было. Однако, будем сегодня вновь немного структуралистами и попробуем осмыслить вот это противостояние вокруг Пелевина не на уровне ярких метафор вроде «писатель-кактус» или «воплощение постмодерна», а на уровне глубинных структур. В этом смысле, как мне представляется, спор о Чапаеве и пустоте – это на самом деле, хотя Василий Иванович и учил нас, что никакого самого дела на самом деле нет, и тем не менее, на самом деле, это разговор о природе полного и пустого. И здесь уместно спросить: так кто ж ты, наконец? Роман, который своей холодной игрой создает вакуум вокруг себя? Или наоборот, книга, которая этот вакуум заполняет? Роман «Пустышка» – вторичный коллаж по мотивам советской мифологии и лихих 90-х с отпечатком дешевой эзотерики? Или роман во всех смыслах полный, предлагающий своему читателю какие-то оригинальные идеи, пусть изготовленные из вторсырья, так наоборот, ведь экологично, zero waste, так сказать. Роман, располагающий к некоему откровению, или, если использовать пелевинский образ, тот самый костер, зажженный чьим-то милосердием, возле которого ты ждешь, что придет помощь. Мне представляется, что для того, чтобы попробовать ответить на этот вопрос и склонить чашу весов священных Зевса на ту или иную сторону, нужно понять, как и из чего эта книга сделана. Ведь Чапаев и пустота – это искусный пазл. Причем его уникальная особенность заключается в том, что Пелевин собирает его в единое целое, щедро загребая фрагменты из разных коробок, складывая слово «счастье» из букв «П», «У», «С», «Т», «О», «Т» и «А». Эта эклектичность заметна уже на фабульном уровне. Действие в романе разворачивается параллельно в двух, на первый взгляд, очень далеких друг от друга пластах времени и пространства, между которыми из главы в главу переливается главный герой, поэт Петр Пустота. Пустота оказывается то в 18-м году, где он вроде как становится комиссаром советского командира Василия Ивановича Чапаева, а на деле учеником просветленного ламы, познающим различные мудрости буддизма, а то появляется в середине 90-х, где он лежит в психиатрической клинике и наблюдает за сеансами бреда своих сопалатчиков. Вообще, это ровно тот момент в истории нашего канала, когда я особенно счастлив, что творческое кредо Армена и Федора – это 10 тысяч метров над уровнем сюжета. Пересказывать содержание книг Пелевина – это как рассказывать кому-то свой сон. Тебе кажется, что всем ужасно интересно, а люди сидят и думают, когда это уже закончится. Потому что чужие сны в пересказе, они ведь невероятно утомительны. Кстати говоря, это отличный маркер того, стоит ли вам читать Пелевина. Если вы открываете Чапаева и пустоту, и у вас ощущение, что вам пересказывают чей-то тягомотный сон, то смело останавливайтесь. Я всегда повторяю, жизнь, вероятно, не столь длинна, чтобы откладывать лучшее в долгий ящик и тратить время на книги, которые написаны не для вас. А вот если наоборот, если вы чувствуете, что этот сон вам уже когда-то снился, если вам не хочется просыпаться, если вы задумываетесь над тем, вам ли снится Пелевин, или это наоборот, вы снитесь ему, то значит, это ваша книга. Впрочем, комедия этого положения заключается в том, что и в этом случае просыпаться все равно придется. Даже пробуждаться, я бы сказал. Итак, пересказывать содержание я не буду, а вместо этого давайте попробуем внимательнее взглянуть на форму. Аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес, чье влияние в творчестве Пелевина очень значительно, и мы не раз сегодня его упомянем, написал еще в 40-х один очень любопытный рассказ в жанре спекулятивной фантастики под названием, простите, «Тлен Угбар Орбис Терциус». Этот рассказ представляет собой, если совсем просто, вымышленный комментарий на вымышленную книгу. Рассказчик в этой зарисовке Борхеса комментирует энциклопедию целого мира с его законами и правилами, рудниками и берегами, словом, такая энциклопедия Британика, но только мира, которого никогда не существовало. И вот в какой-то момент Борхес сообщает об этом мире одну очень любопытную подробность. Люди в нем пришли к тому, что любая книга – это все книги сразу, что существует некий единый текст, из которого эти книги и состоят. Словом, в этом мире даже понятие «плагиат» не знают, потому что авторство не всегда указывается, и все произведения считаются произведением единственного автора, вневременного и анонимного. Эту идею условности авторства, которую теоретики литературы потом активно будут развивать весь 20 век, повторяет непосредственно внутри романа и сам Пелевин. Помните, Петр Пустота как будто предвосхищает Ролана Барта, говоря: «Я никогда особо не понимал своих стихов, давно догадываясь, что авторство – вещь сомнительная, и все, что требуется от того, кто взял в руки перо и склонился над листом бумаги, так это выстроить множество разбросанных по душе замочных скважин в одну линию так, чтобы сквозь них на бумагу вдруг упал солнечный луч». Что же, сам Пелевин, похоже, проделал в романе именно то, что декларирует его, с позволения сказать, лирический герой. Вот только если этот солнечный луч, он всегда один, текст как таковой, вневременной и анонимный, то форма замочных скважин всегда разная. Так что автор все-таки узнается по тому, как он этот луч преломляет. А потому давайте посмотрим на скважины, которые использует Пелевин. Во-первых, это мифология. Пелевин обращается к древнейшим пластам человеческих представлений о мире, иронически их переосмысляя. Например, Стикс – подземная река в древнегреческом царстве мертвых, через которую души умерших перевозил паромщик Харон. Пелевин эту реку замораживает, потому что русский Стикс уж, конечно, должен замерзнуть при наших-то температурах, а души пересекают его не на пароме, но на коньках по льду. Предположение вполне допустимое, но смотрите, как оно переворачивает мифологему. Вместо скорбного транзита на пароме, где от тебя в сущности ничего не зависит, ты пассивный объект. Почти праздничная картина. Душа рассекает по замерзшей реке на коньках, становясь не пассивным наблюдателем, но активным соучастником собственного небытия. Вальгалла – небесный чертог для воинов на пенсии. У Пелевина, оказывается, населена не кленами кольчуги или ясенями битвы, скальдические кеннинги для воинов, но вепрями ларьков, то есть братками из 90-х, потому что именно так в 96-м Пелевин изобразил героя нашего времени. И так происходит в его тексте постоянно. От сокровенного сказания монголов и вымышленного эпиграфа из Чингисхана, который, кстати говоря, столь хорош, что Чингисхан, наверное, сам уже не рад, что этого никогда не говорил. «Глядя на лошадиные морды и лица людей, на безбрежный живой поток, поднятый моей волей и мчащийся в никуда по багровой закатной степи, я часто думаю, где я в этом потоке?» И вплоть до мифа о вечном возвращении, который с легкой руки Пелевина превращается в миф о вечном невозвращении. Однако центральный миф, который переосмысляется в романе, это, конечно, советский миф о Чапаеве. Обратите внимание, Пелевин специально заимствует сюжет, который еще до него был многократно реплицирован и переработан. Исторически Чапаев родил книгу Фурманова. Книга Фурманова родила легендарный фильм «Братьев Васильевых». Фильм «Братьев Васильевых» – полноценный народный фольклор из тысяч анекдотов про героя Василия Ивановича Чапаева, его верного ординарца Петьку и решительную пулеметчицу Анку. Словом, именно вот этот перенасыщенный различными пластами и коннотациями, как будто все время распадающийся на фрагменты миф, Пелевин заново собирает и переосмысляет в романе. Чапаев становится мистиком и учителем. Петр – учеником, то ли поэтом, то ли сумасшедшим, а впрочем, не одно ли это и то же. Анна – самый сдержанный и изящный из всех пулеметчиц. А река Урал, в которой Чапаев, согласно советской легенде, утонул – в поток милости и счастья, условную реку абсолютной любви. Следуя ее течению, мы сплавляемся ко второй скважине, через которую Пелевин преломляет солнечные лучи своего текста. Это обширное поле идей, философских и религиозных, которые он заимствует. Посмотрите, однако, как это все причудливо преломляется в его романе. Скажем, притча про сон Джуанзы. Помните, однажды Джуанзы приснилось, что он бабочка, которая порхает над цветами. Однако, когда он проснулся, то очень удивился, что он Джуанзы, и долго не мог понять, то ли это ему приснилось, что он бабочка, то ли это бабочке снится, что она Джуанзы. Так вот, у Пелевина Джуанзы в этой притче превращается в китайского коммуниста, которого сначала поймали за саботаж, потом допросили, а потом поставили к стенке и разбудили. Примерно то же самое Пелевин проделывает со всей массой идей и учений, которые он привлекает. Например, типичный амбал-охранник возле входа в помещение признает, что никакой субстанциональной двери здесь нет, а есть только совокупность пустотных по природе элементов восприятия. Но раньше восьми отпереть эту совокупность он все равно не может. Мысль Лао-цзы о том, что ценность сосуда в его внутренней пустоте, излагает уже опустошивший несколько сосудов и изрядно направшийся японский бизнесмен в офисе в Пятихлебном переулке. Название переулка, кстати, тоже не случайно и отсылает к евангельскому сюжету о пяти хлебах, которыми Христос насытил множество народа. Сами же основы христианского учения пересказывает на полянке, закусивший грибочками браток Колян, почитавший на досуге книжечку «Загробная жизнь» и приходящий к неутешительному выводу: «Была б душа, а мытарства найдутся». Упанишады. У Пелевина, конечно, через букву «Е». Древнеиндийские философские трактаты излагаются просторечивым казаком и возвышенное «Знай разум, как колесничего, а ум воистину, как поводья» превращается у Пелевина в «У человека ум – это как у казака лошадь. Никто с этой своей лошадью совладеть не может, и поэтому она, можно сказать, у дела закусила, и не всадник теперь ей управляет, а она его куда хошь, туда и несет». И, конечно, лейтмотивом всей этой философской эклектики – диалоги Чапаева и Петьки, в одном из которых Чапаев на луковицах объясняет природу человеческого сознания, как в фильме «Братьев Васильевых» он объяснял на картофельных то, как командир действует во время боя. В другом диалоге он передает пламенный привет нашему большому другу, социопату Генри Фаусту. «Момент, Петька, это никакая не дверь в вечность. Этот момент и есть вечность». А, наконец, в третьем цитирует сутру «Сердце совершенной мудрости» и подводит этим черту под идеологическим направлением романа. «Любая форма – это пустота. Но что это значит, Петька?» «А то значит, что пустота – это любая форма». Третья и четвертая скважины, через которые Пелевин ловит солнечные лучи своего текста, это история и массовая культура. Черный барон Юнгерн, тот, который проводит Петру Пустоте экскурсию по Вальгалле, действительно существовал, пусть и в другом качестве, в роли барона фон Унгерштернберга, одного из участников гражданской войны в России. Более того, исторический барон и правда освобождал Монголию, пусть и не внутреннюю, а внешнюю, и мечтал создать орден буддийских крестоносцев, чтобы распространить тибетский буддизм через вышки 5G от Владивостока до Лиссабона. Далее. Русский поэт и художник Давид Бурлюк, который появляется в японской новелле романа, действительно связан с Японией. Он прожил там 2 года между отъездом из России и переездом в США. Орден Октябрьской звезды – причудливый симбиоз 2 существовавших орденов – Октябрьской революции и Красной звезды. А литературная кабаре-музыкальная табакерка в Москве действительно существовала, но только не в конце 1910-х, а в 20-х. Словом, при ближайшем рассмотрении оказывается, что в романе Пелевина все герои вымышлены, но зато все совпадения специальны. Что касается массовой культуры, то в Чапаеве Пелевин неоднократно использует прием, который доведет практически до совершенства в своем следующем романе «Generation P», а именно, он привлекает множество узнаваемых образов и примет своего времени, от Шварценеггера и просто Марии до малиновых пиджаков и стрелок, не тех, которые на брюках, а тех, которые забивают. Впрочем, если поколение Пи можно назвать энциклопедией новорусской жизни, то Чапаев – роман скорее вневременный, а потому новым поколениям читателей, которые выбирают уже не Пепси, а смузи, даже не обязательно понимать, почему это бывший губернатор Калифорнии летит куда-то с какой-то Марией, ведь оба они – просто коллективная визуализация. Наконец, в пятых. И здесь мы добрались до, пожалуй, главного источника пелевинского текста. Это другие тексты. О литературных параллелях и отсылках в Чапаеве и пустоте написано так много, что, говоря об этой книге, невольно попадаешь в неловкую ситуацию. С одной стороны, повторять вещи, уже многократно сказанные, не очень интересно. Но с другой, нельзя просто так взять и не упомянуть, что в Чапаеве и пустоте заметно стилистическое влияние Набокова. Что там обнаруживаются очевидные параллели с книгами Кастанеды, а Пелевин в 90-е редактировал русские переводы Кастанеды. Что есть много общего и с «Мастером и Маргаритой». Например, действие происходит в нескольких параллельных мирах, а эпизоды в них как будто отзеркаливают друг друга. Один из главных героев – писатель, а Чапаев со товарищи уподобляется Воланду со свитой. И так далее, тем более, что сам Пелевин однажды признался, «Мастер и Маргарита», как любой гипертекст, обладает таким качеством, что сложно написать что-то приличное, что не походило бы на «Мастера и Маргариту». Наконец, на множественность перекличек с Борхесом мы уже указывали, и еще в предисловии автор сообщает, что одним из возможных названий романа могло бы быть «Сад расходящихся петек», что отсылает к культовому рассказу Борхеса «Сад расходящихся тропок», где герой открывает книгу, но попадает в лабиринт, который есть книга, который есть лабиринт. И все тропки этого сада, совсем как в притче о всаднике, рассказанной в японской новелле пелевинского романа «Кавабатой», сходятся в одном месте. Есть, тем не менее, одна параллель, которая мне показалась особенно любопытной, в том числе потому, что замечают ее не так часто. Мне представляется, что вот эти знаменитые диалоги между Чапаевым и Петром Пустотой наследуют одному из самых важных эпизодов русской литературы – беседе Ивана Карамазова с чертом в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Посудите сами. Здесь есть все необходимые черты. Во-первых, Пустота все время слышит от Чапаева, как и Иван Карамазов слышал от черта, вещи, над которыми он сам уже однажды как будто задумывался. Он все время повторяет про себя: «Да, на это Чапаев ответит вот так. А об этом я размышлял в Петербурге». А однажды Чапаев даже отвечает вслух на реплику, которую Петр проговаривал как будто про себя. Все это создает какую-то иллюзорность, зыбкость бытия, так что ты уже перестаешь понимать, где заканчивается реальность и начинается сон. Это ровно то, что испытываешь во время разговора Ивана с чертом. Далее. Сразу после одного из таких диалогов с Чапаевым Петр встречается с Котовским, и у них происходит разговор, о чем бы вы думали? О Достоевском и природе зла. А когда барон Юнгерн водит Пустоту по Вальгалле, и тот пытается самостоятельно дойти от одного костра до другого, то он вдруг понимает, что расстояние это почти бесконечно. И здесь мы вспоминаем анекдот, который рассказывает у Достоевского черт, о том, как атеист оказывается на небесах и идет в рай, вот только расстояние, которое он должен пройти, квадриллион километров. Наконец, в качестве последнего штриха можно добавить еще и чернильницу, в которую стреляет Чапаев. Ту самую чернильницу, вероятно, которую в черта бросал Лютер и которую Достоевский в «Братьях Карамазовых» заменил на стакан чаю, потому что русский человек без чая, что немец без чернил. Вот только заметьте, что здесь самое любопытное. Как переменились роли за те 150 лет, что минули от Достоевского до Пелевина. Какой, как сказал бы один из пелевинских казаков, нынче коленкор пошел. Если у Достоевского это черт золотого века русской литературы, который всячески пытается убедить Ивана в том, что он есть, что он существует, то Чапаев черт постмодерна. Его задача не доказать свое существование, а опровергнуть его. Короче говоря, выражаясь словами самого Петра Пустоты, черт бы взял эту вечную достоевщину, преследующую русского человека, и черт бы взял русского человека, который только ее и видит вокруг. Как бы то ни было, но за всеми этими играми в отсылки и посылки не хотелось бы упустить важного. Текст у Пелевина не просто обращается к другим текстам или подражает им, нет, он состоит из других текстов. Другие тексты – это материал, которым Пелевин пишет свой роман. Чапаев расстреливает чернильницу, потому что Пелевину не нужны чернила. Все, что ему нужно, уже написано до него. Вот смотрите. Допустим, у нас есть опустевшая полянка на опушке ночного леса, на которой погас костер. Литература знает массу способов об этом рассказать. И способ Пелевина, он ничем не хуже прочих. Глядя на эту полянку, он замечает, что она ему кое-что напоминает, что она уже многократно была описана до него, и об этой полянке можно рассказать словами, которые, во-первых, ей весьма подходят, а во-вторых, которые уже содержат в себе мириады таких же полянок и не просто отсылают к чему-то, но кардинально меняют природу текста, насыщают его, уплотняют, в каждой следующей строчке рождают новую двусмысленность, а двусмысленность, как писал столь ценимый Пелевином Борхес, это богатство. И глядя на эту полянку, Пелевин описывает ее так. «Поляна была темна, пуста и безвидна, и только легкий дымок носился над угасшими углями». И в этом, конечно, читается первая глава книги «Бытия». «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Но это происходит не столько потому, что Пелевину обязательно нужна здесь отсылка к Библии, хотя именно в этой главе она и выглядит наиболее органично. Сколько потому, что он поступает так постоянно, вшивая чужие тексты в свой дискурс. Это его авторский метод, и обвинять его во вторичности примерно так же странно, как обвинять завод по производству продукции из вторсырья в том, что на этом заводе используется вторсырье. Вы можете возразить, мол, как можно сравнивать творческий процесс с заводом, ведь искусство сакрально. Написал же один из критиков про Пелевина «Не касайся холодными руками того, что другими руками согрето». И я, будем откровенны, могу его понять. Я и сам солидарен с буржуазным негодованием профессора Преображенского «Нельзя ходить по персидским коврам в грязных калошах». Но, как сказал бы Василий Иванович, есть, Петька, один нюанс. А именно, ковер, даже очень искусный, может иметь хозяина. Более того, и картина, и книга, как материальный объект или объект авторского права, которое, кстати, Пелевин защищает, как ни один другой русский писатель, они тоже могут иметь хозяина. А вот язык не может. Язык не имеет хозяина, он принадлежит в равной мере и профессору Преображенскому, и Швондеру, и вместе с тем не принадлежит никому. А потому, когда Пелевин таскает кирпичи из вашего храма искусства, чтобы сложить из них свой постмодернистский дацан, кирпичи от этого не истончаются, но становятся только прочнее, закаливаются в новом измерении, проходят самое суровое испытание – испытание пустотой. Пелевин наводит на окружающий мир свой глиняный пулемет, стреляет в него из авторучки, как Петр Пустота стреляет в люстру, взбираясь на очередную сцену очередной музыкальной табакерки, разбивает чернильницу, разбивает лампу, разбивает бюст Аристотеля, словом, разбивает все, что разбиению поддается, чтобы из этих осколков собрать все то же самое, но уже другое. Совсем как в той песне, которую поют казаки на полянке.
2: Ой, то не вечер, то не вечер.
1: И Петр Пустота тогда говорит: «Люблю я эту песню». На что казак удивляется, мол, «Как ты, барин, ее любить можешь, если ты ее никогда не слышал?» «Как же не слышал, — говорит Петр, — я и слова знаю». «Слова-то те же самые, — объясняет казак, — и музыка тоже, но песня другая, потому что смысл у нее —

0: А кто до этой поляночки-то доскачет, тот на развилку да попадет. И предстанет его внутреннему взору тот самый сад расходящихся петек, в котором и разрешается амбивалентная природа пустоты и полноты пелевинского романа. Потому что он, как тот самый стакан чая, который Иван бросает в черта, наполовину полон, наполовину пуст, а наполовину не существует вообще. В том волшебном саду налево пойдешь, коня потеряешь. А также голову, руки и ноги, строго говоря, потеряешь вообще все, честно, все, потому что поймешь, что нет ни развилки, ни коня, ни головы, и даже этого самого «нет» тоже нет. Осознаешь иллюзорность действительности и сможешь наконец-то, о, сколько здесь у Пелевина подходящих метафор, покинуть театр, запылавший во время бездарного спектакля, выписаться из сумасшедшего дома, дать образу самораствориться в собственной природе. Словом, смело шагнешь в Урал, и он унесет тебя во внутреннюю Монголию. Можно, однако же, на этой развилке пойти и направо, во дворец постмодернизма, где внутри все занавешено зеркалами, а чтобы из него выбраться, нужно угадать, которое отражение настоящее. Но так как настоящих отражений в этом дворце по определению быть не может, то отправляющийся в эту сторону, как правило, просто бьет зеркала и разочарованно спрашивает, мол, зачем нам Пелевин, когда есть Кальвина. Наконец, если на этой развилке понесет вас прямо, а, как вы помните, ум у человека, что у казака лошадь, и сама природа этой развилки такова, что это не вы выбираете, куда она вас выведет. Так вот, если случится проехать прямо, то вы сможете поймать свою золотую удачу. Это когда Пелевин художник, по фантастически точному выражению одного из критиков, побеждает Пелевина буддиста. И особый взлет свободной мысли дает возможность увидеть красоту жизни. Это именно то, что Набоков называл эстетическим наслаждением, особым состоянием, при котором чувствуешь себя как-то, где-то, чем-то, связанным с другими формами бытия. Здесь добавим «или небытия», где искусство есть норма. И тогда увидишь красоту. Красоту текста, где небо похоже на провисший от тяжести спящего бога матрас, а заваленный снегом водитель на ипсоновского тролля. Красоту иронии, где Россия – страна восходящего солнца, потому что оно над ней так ни разу по-настоящему и не взошло до конца. Наконец, красоту этого мира, который так уж устроен, что на все вопросы здесь приходится отвечать посреди горящего дома, и тем не менее красоту, иллюзорную и ускользающую. Красоту, как сказал бы Набоков, быть может воображаемую, но именно поэтому тем более прекрасную.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись

сердце выросли гробы. Была наша душа

0: эфире «Радио Сахаров».
1: «21 августа 1911 года французский художник Луи Беру, известный в Париже тем, что он писал на продажу копии знаменитых картин, пришел в Лувр, где случайно обнаружил, что Мона Лиза Леонардо да Винчи, которую он собирался копировать, исчезла со своего места». Нерасторопной в те времена охране понадобилось несколько часов, чтобы констатировать очевидное – Мона Лиза украдена. Париж был переведен на осадное положение. Лувр не работал целую неделю, французские полицейские осматривали подвалы и чердаки, границы страны закрыли. Пограничники обыскивали каждый поезд, каждый корабль, покидавший Францию. За картину назначили награду в 25 тысяч франков. На эти деньги в то время можно было бы купить себе несколько килограммов чистого золота. Через две недели расследования первый подозреваемый по этому делу был наконец-то арестован. Им оказался польский эмигрант Вильгельм Альберт Владимир Аполлинарий фон Костровицкий, друг Пабло Пикассо и Анри Руссо, более известный в Париже как французский поэт Гийом Аполлинер. С вами литературно-криминальный канал Армена Фёдор. Вы слушаете нас на Castbox и Spotify, в Apple подкастах и подкастах ВКонтакте. Однако те из вас, кто смотрит нас на канале в Ютубе, могли заметить, что в этом выпуске пропало изображение. Дело в том, что спустя целый год после нашего первого выпуска Фёдор наконец-то посмотрел определение слова «подкаст», после чего исчез вместе с камерой в неизвестном направлении. Возможно, это явление временное, возможно, постоянное, но так как ничего более постоянного, чем временное, не существует, то не все ли равно? Тем более, что все прочее остается неизменным. Меня зовут Армен Захарян, и сегодня мы говорим о человеке, который дружил с Пикассо и открыл миру маркиза де Сада, которого власти обвиняли в похищении Моны Лизы, а коллеги называли «похитителем небесного огня». Человеке, который подарил сюрреалистам их имя и оставил после себя один из лучших поэтических сборников 20 века. Речь пойдет о французском поэте Гийоме Аполлинере и его алкоголях. Конечно, к краже Моны Лизы Аполлинер не имел никакого отношения. На него вышли через их общего с Пикассо знакомого авантюриста, который за несколько лет до этого продал великому кубисту несколько украденных из Лувра иберийских статуэток. Аполлинер провел под стражей 5 дней. После этого состоялось уморительное судебное заседание, которое в тот момент его участникам, пожалуй, не показалось забавным. Дело в том, что и Пикассо, и Аполлинер были страшно напуганы. Аполлинер, потому что боялся, что его вышлют, он ведь не был гражданином Франции, а Пикассо, что всплывет, афера с иберийскими статуэтками. В итоге на допросах оба плакали, а в суде Пикассо внезапно отказался от всех своих показаний и, посмотрев на Аполлинера, с которым они выпивали в парижских кабаках последние 7 лет, с возмущением в голосе воскликнул: «Я в первый раз вижу этого человека». В итоге обоих отпустили. Позже Аполлинер скажет: «Я ведь оказался единственным, кто был арестован в Париже в связи с кражей Моны Лизы. Тогда я понял смысл анекдота о человеке, который сказал: „Если бы меня обвинили в похищении колоколов собора Парижской Богоматери, то первой моей мыслью было бы бежать“». Любопытно, что единственное официальное обвинение, предъявленное Аполлинеру, касалось преступления, к которому он не имел никакого отношения. А ведь это был человек, умевший приступать границы. С него начинаются, пусть иногда формально, как минимум 3 культурных явления, оказавших огромное влияние на искусство 20 века. Это именно он открыл миру книги маркиза де Сада, назвав его самым свободным духом, который когда-либо существовал. До Аполлинера де Сад был практически никому не известен, а его труды пылились в Национальной библиотеке Франции. Именно Аполлинер впервые использовал в своих литературных изысканиях термин «сюрреализм». Когда человек захотел имитировать шаги, он создал колесо, которое не походило на ногу. «Он занимался сюрреализмом, сам того не зная», – писал Аполлинер. Позже Андре Бретон и Ван Голь будут спорить, кто же из них придумал этот термин, однако Аполлинер без каких-либо претензий на первенство, опередил обоих. Наконец, именно Аполлинер стал человеком, который ввел моду на графические стихи в среде европейского литературного авангарда своего времени, впервые назвал их каллиграммами и выпустил целый сборник стихов, написанных в форме галстука или фонтана. Словом, Аполлинер определенно был виновен в целом ряде преступлений против старых форм искусства, отживших свой XIX век. И прежде всего в том, что любые проявления искусства современного, которые встречали осуждение и сопротивление публики, получали его горячую поддержку – от фавизма до орфизма. Кстати, еще один термин, введенный Аполлинером. Все художники-авангардисты начала XX века были до известной степени революционерами, разрушителями. Эти качества не были чужды и Аполлинеру, какое-то время он даже увлекался анархизмом. Однако созидательное начало всегда превалировало в нем над деструктивным. Его современник, еще один прославленный авангардист, футурист Томмазо Маринетти, писал: «Мы футуристы, нам стукнет 40, и тогда молодые и сильные пусть выбросят нас на свалку, как ненужную рухлядь. Искусство не может быть ничем иным, кроме как насилием, жестокостью и несправедливостью». В результате Маринетти вот с этой тягой к яростному разрушению всего старого прожил почти в два раза дольше Аполлинера, влюбился в фашистскую идеологию, стал почитателем Бенито Муссолини и даже был в 65 ранен под Сталинградом, где воевал в составе итальянского экспедиционного корпуса. Весьма симптоматичный путь для авангардиста-радикала. Для Аполлинера же, напротив, искусство было прежде всего созиданием. Он говорил: «Поэзия и созидание – это одно и то же. Только тот человек может быть назван поэтом, кто изобретает, кто создает». Доживя Аполлинер до темных веков Гитлера и Муссолини в Европе, он никогда не стал бы ими восхищаться. У него был слишком хороший вкус. Пожалуй, лучшее воплощение этого вкуса – сборник стихов «Алкоголи», где сошлись вместе все те качества, которые делают поэтическую оптику Аполлинера уникальной. Во-первых, это колоссальное разнообразие и универсализм, богатство форм, сюжетов и настроений. Читатель «Алкоголей» может даже усомниться в том, что все стихи сборника принадлежат одному автору, и задаться вопросом, а не являются ли «Алкоголи» антологией поэзии начала XX века. Настолько сильно стихи здесь отличаются друг от друга. Собственно, это будет очень правильный вопрос. «Алкоголи» — это действительно антология. Антология всех Гийомов-Аполлинеров, представленная их лучшими стихами. Один из критиков очень точно назвал «Алкоголи» перекрестком. Не сборником, но точкой сборки. Не собранием стихотворений, но местом, откуда в разные стороны расходятся те литературные дороги, которыми на протяжении своей жизни проходил Аполлинер. Можно свернуть с этого перекрестка на восток и пойти по Рю д'Амстердам, протиснуться в бар через узкую деревянную дверь и впервые встретить сидящего там за стойкой черноглазого и черноволосого испанца, будущего друга Пабло Пикассо, в окружении его знаменитых акробатов, с трубкой и обезьяной, с собакой и на шаре. Акробаты – это люди пограничья, странствующие циркачи, которые живут между бродяжничеством и оседлой жизнью, заглядывая в оба этих мира, но не принадлежа ни одному из них. Их всегда встречаешь на перекрестке, в баре или рядом с Пикассо. Как все пограничные явления, они становятся важной вехой в осмыслении художником своего места среди людей. И глядя на акробатов Пикассо, Аполлинер напишет своих. «Вдоль по равнине, мимо садов, минуя кров постоялых дворов, по нищим селениям с зари до заката идут бродячие акробаты. К ним детвора пристает на ходу, за ними она бредет, как в бреду, и каждая ветка подносит плодом за их работу, политую потом. Обручи вертят, гири несут, бьют барабан, созывая люд». Можно с перекрестка алкоголей свернуть в другую сторону, на север, и пойти в направлении прокопченного дворца короля Пантагрюэля, сына Гаргантюа, где за огромными дубовыми столами вершится раблезианское пиршество. В столовой не вздохнуть. Нещадное зловонье, объедки сальных туш, прожаренных в печи. Король сегодня сыт от 2 яиц в бульоне, из 20 супов у 3 был цвет мочи. Но у Аполлинера чревоугодие живота не ограничивается эстетикой отвратительного, оно перетекает в чревоугодие мысли. И брожение в желудке – только метафора брожения в голове. Потом мясную снеть втащили поварята, филе из мыслей, сгнивших у меня в мозгу, ломти бесплодных грез, являвшихся когда-то, дела минувших дней в подпорченном рагу. Если же с этого перекрестка пойти на запад, то, увязая по щиколотку в грязи, попадешь на развилку, типичную для сельского пейзажа. Тогда либо возьмешь севернее и по грязной разбитой дороге дойдешь до окрестностей Ионвиля, где кривоногие, коренастые крестьяне все никак не могут найти выход с сельскохозяйственной выставки, либо южнее, и через туманную слякоть лесов Рамбуе выйдешь к городку Комбре, где во всех домах отряхивают одежду от назойливых насекомых и готовятся к зиме. Сквозь туман пробираются, месят осеннюю грязь, клоченогий крестьянин и бык, и не видно в тумане, как деревни дрожат на ветру, боязливо скривясь, и печальную песню тихонько мурлычет крестьянин, стародавнюю песню о перстне, о верной любви, о разлуке, о сердце разбитом, о черной измене. Осень, осень, ты лето убила, и лето в крови, и маячит в осеннем тумане две серые тени. Наконец, можно отправиться на юг. Но этот путь чреват погружением в омут памяти, встречей со своим прошлым. Потому что пока юг манит, север за спиной заставляет оглядываться. Я нашел в себе мужество, чтобы глянуться назад. Трупы прожитых дней устилают мой путь. Я хочу их оплакать. Вот они дотлевают внутри итальянских церквей или в рощах лимонных деревьев, зацветающих и плодоносящих. Собственно, все эти фрагменты демонстрируют универсализм Аполлинера и невозможность отнести его к какой-либо одной школе. Аполлинер был поэтом авангарда, в самом прямом смысле этого слова, постоянно находясь на передовой литературного эксперимента, подобно странствующему школяру Средневековья, переходя от направления к направлению, от школы к школе. Он наследует Бодлеру и Рембо, пишет не под влиянием, но увлекаясь, то символизмом и романтизмом, то модернизмом и сюрреализмом, то итальянским футуризмом и немецким экспрессионизмом. Но на первом месте для Аполлинера всегда акт творчества. Он над любыми измами. Аполлинер очень точно сформулирует это в своем предсмертном манифесте «Новый дух и поэты». Новый дух не нападает ни на одну из существующих школ. Однако сам он хочет быть не школой, а потоком, который охватил бы все школы. Аполлинер полностью освобождается от рамок. Он не готов принимать ограничений, и отсюда эта завораживающая внутренняя свобода в его стихах. Он позволяет себе быть немного символистом, немного модернистом, немного даже романтиком, просто потому что он выбирает быть поэтом. Поэтом par excellence, поэтом как таковым. Более того, сама эпоха оказывается на его стороне. Кино и фотография становятся новыми средствами фиксации реальности, ее документирования, а значит поэзия может сбросить с себя эти задачи и заниматься чистой эстетикой. Аполлинер провозглашает эпоху небывалой прежде свободы поэта. И он сам становится первым, кто вкушает от полноты этой свободы. Вот так и складывается этот перекресток алкоголей. Перекресток, откуда расходятся разные пути аполлинеровской лирики, из которых он не выбирает какой-то один, но идет всеми сразу. Однако перекресток – это ведь не только место, в котором дороги расходятся. Это еще и точка, в которой они встречаются, собираются в единое целое. Что приводит нас ко второму уникальному свойству алкоголей – их целостности. Алкоголь – это перекресток, где встречаются реальность и фантазия, миф и гротеск, меланхолия и страсть. Но парадокс этого сборника в том, что они не распадаются на фрагменты, не противоречат друг другу, но наоборот, складываются в то, что одни критики назвали «единой поэмой о страшной обжигающей жизни», а другие – целостностью, слагаемые которой – любовь, страдания и воспоминания. И действительно, Аполлинер работает над алкоголями как над единым произведением. Большая часть стихотворений, вошедших в этот сборник, уже была опубликована ранее, но включая их в алкоголе, Аполлинер вносит правки, добавления и изменения, чтобы, подтачивая отдельные детали, сделать целое более монолитным. Это хорошо видно на примере того пути, который проходит название сборника – от более конкретного к более общему. Сначала Аполлинер хочет назвать его «Ветер Рейна». Но в этом названии фигурирует точная географическая привязка. Тогда он думает над названием «Республиканский год». Но здесь уже встречается отсылка к определенному времени. Аполлинер продолжает двигаться в сторону абстракции и рождается, простите мне мой французский, «Eau de vie» – «Вода жизни» – крепкий алкогольный напиток. Это действительно достаточно универсальное название, потому что буквально его никогда не переводят, оно всегда приспосабливается к тому языку, на котором его встречаешь. На русский язык французское «eau de vie», как правило, переводят как «водка», на английский как «бренди», а на сербский как «ракия». Однако Аполлинер не останавливается и здесь, делая еще один шаг в сторону универсализации названия своего сборника. Так рождаются алкоголи. Это очень символичная последовательность, в которой он сначала отказывается от места, потом от времени, а потом и от национальной идентичности. И ведь это ровно то, что происходит в текстах алкоголей. В них упразднены границы времени, и прошлое, полное воспоминаний и свидетельств, личных и исторических, беспрепятственно проникает в настоящее. Границы пространства столь же условны. Свернув в Парижский переулок, оказываешься на Амстердамском канале, воды которого выносят тебя к берегу Рейна, впадающего в Сену под Парижским мостом Мирабо. Наконец, и национальные границы становятся условностью. Французский язык Аполлинера поглощает и переваривает все прочие. А Париж алкоголей – это не столица Франции, это столица мира. Словом, для представления этого целого и его единой композиции название «алкоголи» подходит как нельзя лучше. Что, если не алкоголи, стирает границы во времени и пространстве, позволяет свободно говорить на любом языке и чувствовать свою принадлежность к целому миру и всему человечеству? И что, если не алкоголи, объединяет те смысловые ниточки, которые сплетает вместе Аполлинер – любовь, страдания и воспоминания? Наконец, последний аспект, который создает единое пространство алкоголей, сшивает дороги этого перекрестка. Это взаимные отражения. Аполлинер не располагает свои произведения в сборнике тематически или хронологически, наоборот. Он сталкивает между собой различные стили, эпохи, темы и формы, чтобы они звучали друг в друге. Венцом этого приема оказываются два созвучных друг другу стихотворения «Зона» и «Ван де Мьер», которые умышленно разнесены Аполлинером в противоположные стороны сборника. Первое открывает алкоголи, второй закрывает их. При этом они связаны общим героем, общей темой, даже общим маршрутом, и там, где заканчивается «Зона», начинается «Ван де Мьер». А потому они стремятся друг к другу, и они как бы стягивают весь сборник с двух сторон. Очаровательная деталь этой конструкции еще и в том, что «Зона» — первое стихотворение сборника — оказывается последним, если выстроить их в алфавитном порядке. А «Ван де Мьер» — первый месяц французской революции — Аполлинер делает последним стихотворением в сборнике. Таким образом, он полностью замыкает кольцевую структуру алкоголей, где не остается ни конца, ни начала, ни входа, ни выхода, ни времени, ни пространства, только сомкнутый круг поэзии и ее оракул Аполлинер, который, замыкаясь в этом кругу, обретает бессмертие. В прекрасном пламени горю я, не сгорая. Я вездесущ, и верующих круг в костер швыряет вновь и вновь меня, а расчлененные тела пылают рядом. Ах, уберите же скелеты от огня! Меня так много, я неиссякаем, и пищей пламени могу служить века. Наконец, третья грань, которая формирует уникальную оптику Аполлинера, Это потрясающая языковая и семантическая насыщенность, плотность его поэзии. Во многом она достигается за счет того, что Аполлинер в какой-то момент отказывается от пунктуации в своих стихах. Во всем сборнике «Алкоголей» нет ни одной запятой, ни одной точки, ни восклицательных или вопросительных знаков, ничего. Аполлинер устраняет их за ненадобностью примерно в то же время, когда русский писатель Ремезов скажет: «Точки и запятые – ненужная пестрить, необходимая для тупоголовых». Аполлинер отказывается расставлять и навязывать читателю акценты. Есть просто поток текста в замкнутом круге сборника. И такой подход сразу мультиплицирует количество возможных прочтений. У этого достоинства есть, к сожалению, и обратная сторона. Такой текст становится более сложным для перевода, потому что сохранить многозначность одного языка, переводя его на другой, не всегда получается, и зачастую переводчик просто выбирает какое-то одно из возможных прочтений. Поэтому Аполлинер – это тот автор, которого очень интересно читать в разных переводах и сравнивать их с оригиналом. Помимо этого стилистического приема, Аполлинер использует множество заимствований, цитирований и отсылок, которые предельно уплотняют смысловую ткань текста. Конечно, это происходит далеко не во всех стихотворениях. Помните, «Алкоголи» — это перекресток. Там есть тоскливые осенние пейзажи, сплетение рук и лирические монологи. «Под мостом Мирабо тихо катится сено и уносит любовь. Лишь одно неизменно, вслед за горем веселье идет непременно. И в ладони ладонь мы замрем над волнами, и под мост наших рук будут плыть перед нами равнодушные волны, мерцая огнями». Но рядом с этими стихами смелые модернистские эксперименты, такие как «Зона» и «Ван де Мьер», которые заслуживают особого разговора, в которых Аполлинер местами не уступает в сложности главному поэту-интеллектуалу поколения Томасу Стернзу Элиоту. В «Зоне» насчитывают более десятка только библейских аллюзий, не считая отсылок к античным мифам и легендам, к фольклору Китая, Арабского Востока и так далее. «Зона» — это как раз пример того, насколько проницаема у Аполлинера граница между прошлым и настоящим, между историей и повседневностью. Ведь в какой-то момент в «Зоне» кажется, что Аполлинер просто создает ироничную городскую зарисовку из своей жизни. В Париже ты под следствием один, сидишь в тюрьме, как жалкий вор картин. Ты ездил, видел свет, успех и горе знал, как в 20, в 30 лет ты от любви страдал. Ты в грязном баре перед стойкою немытой пьешь кофе за 2 су с каким-то горемыкой». Имеется в виду, по всей видимости, Пикассо. Но эта картина пьяной рутины постоянно разрезается, как ножом, острым чувством страдания, поисками смысла и веры. Веры, от которой осталась только привычка к обряду, а вот содержание куда-то запропастилось, и внутри образовалось огромное ничто, которое необходимо чем-то заполнить. Но только время уже не то. Все боги умерли, остались лишь идолы. Ты в прошлом веке мог в монастыре укрыться. Теперь неловко нам и совестно молиться. В Атеи, шатаясь, ты бредешь по городу. Упасть, уснуть среди своих башков топорных, ты собирал их долго, год за годом. Христов Гвинеи или Океании, Христов чужих надежд и чаяний. И это богоискание Аполлинера в «Зоне» заканчивается, возможно, его самым страшным двустишием. «Прощайте, прощайте. Солнцу перерезали горло». Есть разные предположения относительно того, какое солнце он имеет в виду, но мне кажется наиболее вероятным, что это солнце – олицетворение и символическое воплощение всех богов вообще, от Ра и Гелиоса до Христа, которого в средние века ассоциировали с солнцем. И вот его, этого бога вообще, не какого-то конкретного, не конкретную религию, а бога как категорию, категорию веры и спасения, убили. Солнцу перерезали горло. И с этим теперь нужно как-то жить. Вопрос в том, как. Собственно, весь текст «Алкоголей» становится поиском ответа, становится процессом богоискательства. В самом конце «Зоны», которая, напомню, открывает сборник, герой Аполлинера идет в Отей, район Парижа, где жили когда-то Мольер и Гюго, где родился Марсель Пруст. В этой точке человек и солнце прощаются и движутся далее в тексте «Алкоголей» каждой своей дорогой. иногда пересекаясь, иногда расставаясь снова, чтобы сойтись в самом конце пути. И дорога в Атей, которая начинается в первом стихотворении, а потом как будто пропадает из текста, воплощается в последнем, в «Ван де Мьере». «Ван де Мьер» — это песня о круговороте рождения и смерти. Это песня об истории и пролитой людьми крови, обращенной в вино. Аполлинер снова работает с отражениями. С одной стороны, «Ван де Мьер» — это название первого месяца французской революции, первого месяца обновленной жизни. Но с другой — это время сбора винограда, время начала осени, время увядания. «Ван де Мьер» — это момент, в котором Вак Леонардо да Винчи, молодой и здоровый, в динамичной позе, с внимательным взглядом, встречается с Вакхом Караваджо, все еще прекрасным, но уже утомленным, с увядающими листьями в короне волос. «Ван де Мьер» — это песня о Париже, которая уподобляется королю, требующему все новых и новых подношений, безразличному к дарителям и пьяному от вина, как настоящее пьяно от избытка прошлого. Я видел, как среди лос уже хмельной Париж срывал за гроздью гроздь, и становились песней те виноградины, которых нет чудесней. Я слышал голоса Кемпера, Ванна, Ренна. Мы пред тобой, Париж! И жители, и стены, все гроздья наших чувств, их золотистый ток. Мы отдаем тебе наш ненасытный бог. Париж! Прекраснее сто крат твое вино того, что в северных долинах взращено. Ты выпьешь по глотку до капли кровь Европы, ведь так прекрасен ты один и благороден, и лишь в тебе одном явиться может Бог. В этом месте алкоголи закольцовываются. Богоискательство, которое началось в зоне, заканчивается в «Ван де Мьере». Если Бог есть, то он воплотится в Париже. А пока он задерживается, есть лишь один его заместитель. Жрец, который может услышать эту песню и рассказать о ней. Увидеть этот жертвенный ритуал, собрать его из фрагментов голосов истории, из ягод винограда и капель человеческой крови, стать его частью. И человек этот, конечно, поэт. Единственный заместитель Бога в его отсутствии, для которого все равны. Живые и мертвые, крестьяне и римские папы, богатые и бедные, простые и знатные, все проходят через него и становятся его вдохновением. Да, горло солнца, которое было перерезано в зоне, неким заменить, но поэт может сам стать этим горлом и выпить все миры на набережной в Атее. Все это, ставшее твоим вином чистейшим, о мой Париж, предстало предо мной. Поступки, солнечные дни, дурные сны, растительность, совокупление, вечные созвучия, движения, обожание, печаль, миры, которые напоминаем мы, я выпил вас и жажды не избыл, но я отныне знаю вкус вселенной. Я пьян от выпитой до дна вселенной. На набережной, где я вижу, как бежит вода, и баржи спят. Париж, я горло жадное твое. Я снова жадно припаду к вселенной. Внимайте, как во мне вселенский хмель поет. Аполлинер очень хорошо знал эту жажду. Он жадно любил, жадно увлекался, жадно жил. Стремился всегда создавать, все время искать и открывать новое, удивляться. За несколько месяцев до смерти он написал: «Я часто слышу, как говорят, нет ничего нового под солнцем. Да что вы говорите? Мне недавно сделали рентген. Я видел, будучи в живых, свой собственный череп, и вы говорите, нет ничего нового. Воздух полон железными птицами, которых запустил человек, и вы говорите, нет ничего нового. Ученые открывают новые вселенные на каждом перекрестке, и вы говорите, нет ничего нового под солнцем. Возможно, это и так, но только для солнца, а не для человека». Аполлинер выпускает алкоголи в 1913-м. В следующем году он уходит на
0: полицию. Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: беседы на радио Сахаров.
1: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
0: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
1: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
2: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
1: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
2: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
1: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
2: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются, и тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
1: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
2: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так, в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда прессовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
1: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
2: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
1: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
2: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент. Допустим, один срез. Второй срез. В порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
1: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
2: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
1: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
2: Это школа и в плане познании своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
0: Квир-беседы.
1: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
2: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что +3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
1: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
2: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
1: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
2: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
1: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
2: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме, да. Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
1: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
2: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
2: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
2: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасное доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
2: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемым. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. Это. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
2: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
2: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией. Фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
2: Там же, в Реутове, подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
3: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
2: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
4: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
2: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
2: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
2: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это невзаимно. У нас с одним парнем съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
2: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
2: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, к куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
2: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
2: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
2: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прямо в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
0: Квир-беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
2: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
2: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл, или играл в детстве или в университете.
1: Труппа — 20 человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
2: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы, ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила, то приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь. А потом меня резко идет наверх.
1: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив? Мы все живем ради счастья, и важно, мне кажется, спрашивать об этом себя и других.
4: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.